0: лет участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов с позывным «Вожак» написал эти строки в августе 2022 года. Вскоре по сетям разлетелся ролик. Автор читает свое стихотворение на фоне музыки Чайковского и кадров из короткометражного фильма «Синева». В кадре мальчик в десантном берете и тельняшке. Играет в солдата.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
3: История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалась и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через два года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
4: Мечты сбываются.
3: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было. И биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Необычная прогулочная зона в центре Мурманска вдоль улицы Воровского. Музыкальная аллея. Название связано с тем, что она находится рядом с областной филармонией и колледжем искусств, откуда часто доносится классическая музыка. Аллея состоит из широкого пешеходного тротуара, выложенного брусчаткой, декорированного цветниками и газонами. Вдоль тротуара высажены хвойные деревья. В ансамбль входят скамейки, выполненные в форме клавиш фортепиано, и светящиеся арки в виде сердец. Вечерами они загораются неоновыми огнями. А еще аллею называют сердечной и считают одним из самых романтичных мест России. С аллеи открывается вид на смотровую площадку пешеходной лестницы, где установлен памятник Николаю Чудотворцу.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
4: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Но такой вопрос, он для меня как подвиг все равно, что... Это очень сложно. Это могут, мне кажется, оценить только окружающие, может быть, даже где-то в каких-то глобальных вопросах потомки, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Мне кажется, просто оставаться в своем Отечестве и заниматься своим делом, честно заниматься своим делом, и хоть какую-то маленькую лепту, но вносить на благо своей, опять-таки, Родины, Отечества, это уже немало.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Лампасы», Нижний Новгород.
5: Следующая песня – это новинка от Алексея Шмелева, песня «Южная земля». Как раз к вашему эфиру мы вчера ее репетировали, сегодня. На правильное место я поставил, да?
6: Да.
5: Песня, которая... Да, но это лирика. Вот сейчас песня «Южная земля», термин «Южная земля» приобрел совершенно другое звучание. Да, начнем с этого.
7: Премьера на радио «Гордость», «Лампасы», «Южная земля». Поехали.

0: самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное, челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Набережные Челны – город легендарного КАМАЗа. Предприятие появилось в Челнах благодаря руководителю советского Татарстана Фикряту Табиеву. Недавно его имя увековечили на карте города, назвав в его честь набережную Камы. Несколько лет назад ее благоустроили, создав на берегу Великой реки ультрасовременное городское пространство, чья архитектура отсылает к образу грузового порта. Еще одна точка притяжения – бульвар энтузиастов. В 80-е молодой скульптор Ильдар Ханов установил на нем уникальные скульптуры в стиле советского модерна из бетона и смальты. Средства на композицию собирали всем миром. В набережных Челнах находится единственный в своем роде в России зал для органных концертов на 700 посадочных мест. Безупречной акустики удалось достичь без микрофонов и усилителей звука только за счет конструктивных особенностей. А совсем рядом с промышленным городом на другом берегу Камы расположен Боровецкий лес – крупнейший лесной массив Республики Татарстан. Едем в набережные Челны по Великой Каме и слушаем «Чайф» на радио «Гордость» 87.9 FM.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик Северцев, а мать – крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тянь-Шаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруп на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаитян на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
2: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят –

0: книги они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Ижевск – город, который тесно связан с автомобилестроением. Именно здесь, с конвейера Ижевского автозавода, сошел первый автомобиль «Москвич-408». Это событие ознаменовало начало новой эры в истории Ижевского автомобилестроения. «Москвич-408» был современным и надежным автомобилем своего времени. Он отличался передовыми инженерными решениями, такими как сварка кузова токами высокой частоты, что обеспечивало высокое качество и долговечность. Модель выпускалась в вариантах седан, универсал и фургон и пользовалась популярностью как в Советском Союзе, так и за рубежом. Выпуск «Москвича-408» в Ижевске стал важным этапом в развитии отечественного автопрома и закрепил за городом статус одного из центров автомобилестроения в СССР. Сегодня наследие этого автомобиля живет в сердцах автолюбителей и коллекционеров, а Ижевск по праву гордится своей ролью в истории советского автомобилестроения.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герои Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», монах отец Киприан.
3: Сейчас хочется немного поговорить о служении. Вот в 17 традиционных ценностях из указа президента есть служение Отечеству и ответственность за его судьбу. И вы часто в своих высказываниях, интервью я много смотрел, обращаетесь к теме служения и вот даже отмечаете такое некое сходство между служением и священника, и военного. Вот в чем это сходство особенно выражается?
4: Вы знаете, даже мой телеграм-канал, он называется «Монах Киприан Бурков. На службе Отечеству, Богу и людям».
3: Да.
4: Вот. Есть, конечно, безусловно, очень сходство, потому что это служение людям, своему Отечеству. Это в первую очередь. Вот. А не служа своему Отечеству и людям, невозможно послужить и Богу. Невозможно. Потому что мы живем здесь на земле, и Бог есть любовь. Если мы любовь к ближнему, к своему Отечеству не проявляем, то, что мы называем патриотизмом, патриотизм – это любовь, конечно, к Родине. А Родина – это род, да? Это предки, и не только наши предки, но это те ценности, которые несли из рода в род, из поколения в поколение наши прародители вот, со времен крещения Руси. Вот. Но есть, конечно, и различия, потому что военный человек, он служит своей родине, своему отечеству, людям с оружием в руках. И рискует своей жизнью, и погибает, и ранения тяжелые получают ребята. Вот. Но что есть смерть? А смерти нет, в принципе. Я лично, в опыте своем личном это знаю, потому что у меня трижды была клиническая смерть, о которой я узнал спустя только 3 года. Мне хирург, который меня, Владимир Кузьмич Николенко, кстати, до сих пор ребят оперирует в госпитале центральном Мандрыка, имени Мандрыка. Вот. Поэтому смерти как таковой нет, во-первых. Вот. Поэтому бояться ее нечего. Все равно все помрем рано или поздно. Вопросы только в том, где мы потом окажемся, с Богом или с сатаной. Вот те, кто служит сатане, как на Украине, потому что там сатанизм, президент не просто так говорит, что мы воюем с сатанизмом, да? Да. Который идет от Запада с этого всего, а Украина – орудие просто в их руках, как говорится. Вот. Но монах служит, конечно, не с оружием в руках, хотя иеромонах, то есть монах, который является священником, он не имеет права брать оружие в руки. Да? Он служит только молитвой Богу, богослужением, вот, словом поддержки духовным, да, с нашими ребятами-воинами. Наши батюшки сейчас на передовой. Вот, и у нас есть батюшка, который удостоен звания Героя Российской Федерации. Вот. И многие орденами мужества отмечены. Вот они там, на передовой, поддерживают наших ребят, проводят богослужения, крестят. Вот. Ну, а монахи, конечно, там тоже у нас бывают на передовой. Все-таки монаха, правда, роль больше в том, чтобы именно в монастыре, именно молитва, да? Потому что что есть молитва? Это общение с Богом, разговор души с Богом, да? Вот я общаюсь с Богом. А я Бога, от Бога ответ слышу или не слышу? Слышу слово закавычим, да? Потому что Бог являет себя по-разному. Но когда Он себя являет, мы точно знаем, что это Бог проявляет себя тем или иным способом. Так вот, молитва, когда я молюсь, а у нас в храмах это в каждом богослужении идет молитва обязательно за нашу победу, да, за наших воинов. Вот. Я уж не говорю там и

0: всегда сопровождает песня. С вами всегда музыка. Более того, уже есть несколько лет одна песня, которая, ну, действительно, она ваша. Хотя написал ее замечательный Сергей Трофимов, но эта песня ваша, это песня «Родина», которую вы исполняете и с Александром Ивановым, у которого недавно был юбилей, и с детским хором, и с группой «Русский формат». С этой группой, кстати, как раз вы ее исполняли на нашем фестивале на Поклонной горе «Музыка гордых». Мы сейчас эту песню обязательно поставим в эфир, но хочется от вас вот несколько слов именно об этой песне.
1: Знаете, вот само слово «Родина», да, оно настолько великое, вот «Родина, мать зовет», да, был плакат во время Великой Отечественной войны. Родина – это как мать родная, да. Какой бы она ни была, нравится нам что-то, не нравится, это родная мать, вот, которая что могла, то нам и дала, жизнь дала, да. Как говорится, уму, разуму многому научила. Вот. И такие слова, которые написал Сергей Трофимов, они настолько глубоки, там и про церквушки, да, про золотые купола. То есть вот вся русскость в этой песне, она прям настолько глубоко выражена в стихах и в музыке, что когда ее поешь, ну, знаете, аж внутри, я не знаю, ангелы поют. Вот, поэтому для меня это вообще великая песня. Спасибо огромное Сергею Трофимову за то, что он написал такую песню. И слава Богу и Лине Арифуллиной, которая вот такой дуэт нам с Александром Ивановым предложила, который был для меня полная неожиданность. Ну, слава Богу, что у нас вроде получилось.
0: Отец Киприан и Александр Иванов, композиция «Родина» на радио «Гордость». Мы сегодня говорим о служении Отечеству. Мы говорим о культурном и патриотическом просвещении. Будьте с нами, это радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Максим Замшев. «Не достанется наш Херсон».
1: Не достанется наш Херсон ни Зеленскому, ни Макрону, потому что мне снился сон, что гуляю я по Херсону. Пусть я не был там, слышу звон, это церкви запели вместе. Пусть кому-то приснится сон, что приходят благие вести. Пусть свирепствует Формозон, что я ватник, русня и сепар. Мне сегодня приснился сон, что войска перешли за Днепр. Обессиленный наш Херсон все равно собирает силы, потому что мне снился сон, что вернулся Херсон в Россию.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Максим Замшев – поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Главный редактор литературной газеты. А еще он талантливый музыкант. И это, конечно, чувствуется в каждом его стихотворении.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Ну что, друзья, повторюсь, номинация «Песня о семье» выигрывает Владимир Бабенко, город Амурск, с песней «Где семья, там и дом». Ура! Поздравляем!
4: Всем добрый вечер. Песню эту я написал для своей дочки. Однажды мы отправились в путешествие. Я знаю, что сегодня многие тоже здесь находятся в путешествии со своими детьми. И вообще путешествовать с семьей – это здорово. Кто согласен? Тогда поем вместе.
5: Где семья, там и дом.

0: здесь собралась одна большая дружная семья. И вас так много. Давайте поаплодируем всем семьям, которые приехали сюда. Замечательная солнечная вкатка.
1: Но если вы далеко друг от друга, грустно, быть может, в эту минуту лучше глаза.

0: там и дом. Чувствуйте себя как дома, в кругу своей семьи, где бы вы ни были. С праздником вас!
1: Владимир Бабенко, город Амурск. Аплодисменты, друзья!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
4: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: А знаете ли вы, какое животное наши предки называли камонь, а также комонь? Ударение тут могло быть разным. В слове о полку Игореве читаем: «Комони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве». Догадались? Конь. Часто не просто какое-то абстрактное животное, но боевой конь князя или дружинника, предмет хвастовства и гордости. В одной из былин Владимир Красносолнышко говорит герою: «Ты что сидишь сам, да не хвастаешь? Али нет у тебя добрых комоней? Аль не славна твоя родна матушка?» Слово «комонь» общеславянское. В русском языке оно со временем превратилось в «камня», а потом и в современного «коня». И хотя кавалерии уже по сути нет, слово о полку Игореве бросает отблески и на современность. Комонь – княжеский конь, его друг и гордость. Согласитесь, что и мотоцикл, и танк – это тоже железные кони, никак не лошади.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
6: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
7: Ну, вот я считаю, что эту, ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
6: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, ну, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Ивушка.
1: В музыкальной индустрии, да и вообще сейчас в соцсетях, все часто зациклены на личном бренде и собственном «я». Но я по себе знаю, ни одно по-настоящему масштабное дело не делается в одиночку. Для меня коллективизм – это не про то, чтобы раствориться в толпе, а про ту невероятную энергию, которая рождается, когда крутая команда заряжена одной целью. Это наше историческое стремление к единству и соборности, где каждый сохраняет свою уникальность, но действует ради общего блага. Это когда твое личное «я» добровольно становится частью мощного «мы», ради чего-то по-настоящему важного. Нашим предкам этот общинный дух помогал выживать и строить огромную страну. Они называли это «всем миром». Сегодня это проявляется в волонтерстве, в поддержке друг друга в сложные времена и в умении работать в команде, которую мы сейчас часто называем «crew» или «team». Как говорит наш президент, умение работать в коллективе – это наше реальное конкурентное преимущество. Будь то подготовка к большому шоу или решение задач государственного масштаба, именно солидарность и сплоченность делают нас по-настоящему сильными. Для меня коллективизм – это еще и глубокое чувство долга перед своей семьей и своим народом. Это когда ты готов вложить все свои таланты и навыки на алтарь общего дела, зная, что твой вклад важен для итогового результата. В этом и есть драйв – чувствовать себя частью огромной страны и понимать, что наше будущее зависит от того, насколько мы умеем объединять усилия. Ведь когда мы вместе, мы не просто группа людей, мы – единая сила, способная на любые свершения.
0: Радио «Гордость».

0: для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Байер от английского buy – покупать. Дословно переводится как «покупатель», но не простой, а профессиональный. Специалист по закупкам товаров для розничной торговли. Слово «байер» прописалось в России более четверти века назад. Пионером стала модная индустрия. Тогда началось активное развитие бутиков, сетей и салонов. Первые байеры прибыли из-за рубежа, быстро наполнив торговые залы коллекциями из Парижа и Милана. Вскоре подросли отечественные специалисты и статус профессии взлетел до небес. Моя сестра байер, модница 90-х, услышав такое, могли от переизбытка эмоций в обморок хлопнуться. Удивление и восторг с долей зависти – это сильный коктейль. Профессию окружал магический флер избранности. Байеров приравнивали к полубогам. Отрасль активно раздувала и поддерживала этот миф. Не дай бог назвать байера закупщиком. Это сразу понижало градус элитарности. Закупщик, мол, колбасу закупает для супермаркета, а модную коллекцию привезет байер и только он. Сегодня любой агрегатор вакансий покажет, байеров ждут в самых разных сегментах розницы. Байер может закупать бытовую технику, электронику, лекарства, ткани, мебель и практически все остальное, включая продукты и стройматериалы. В большинстве вакансий после слова «байер» в скобках написано «русское закупщик». Впрочем, представители модной индустрии пока что стараются держать лицо, и назвать байера закупщиком могут разве что в частной беседе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле.

0: строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и социалистического труда, Сталинской, Ленинской и государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом святого апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Мельников. Напиши мне потом. Напиши мне потом, как живому, письмо. Но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море. Что по морю по синему лодка плывет, серебристым уловом богата, что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море.
2: Прозвучало одно из самых ярких, самых пронзительных стихотворений современного русского поэта Дмитрия Мельникова. Стихи написаны летом 2022 года. Мариуполь уже был отбит у врага. Но многим бойцам, отдавшим жизнь в боях, заставший легендарным город, не суждено было узнать о его освобождении. Стихотворение Мельникова, написанное от имени погибшего солдата, читать без слез невозможно.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Лампасы здесь, на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Ижевске стоит уникальное здание, главный корпус Ижевского оружейного завода. Построенный в начале 19 века, он стал первым в России многоэтажным производственным зданием. Автором проекта был архитектор Семен Дудин, который впервые в отечественной промышленной архитектуре применил вертикальное разделение производственного процесса от грубой обработки на нижних этажах до финальной сборки на верхних. Здание выполнено в стиле ампир и украшено величественной башней с часами, ставшей символом города. В 1834 году башня была повреждена пожаром, но вскоре восстановлена. В 2018 году произошел новый пожар, в результате которого обрушился шпиль, но в 2024 году он был восстановлен, и часы вновь начали отсчет времени. Сегодня главный корпус – это не только памятник архитектуры, но и символ промышленной мощи Ижевска, отражающий богатую историю и инженерную мысль своего времени.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчук «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид Ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину». Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у слова «еда» и «яд»? На первый взгляд ничего, но на самом деле они родственники. Когда-то слово «яд» вовсе не означало отраву. Его древнее значение было гораздо привычнее – «еда» или «то, что едят». Оно происходит от того же корня, что и слова «есть» и «еда». Но со временем смысл изменился. Сначала так могли называть плохую или испорченную пищу, затем отравленную, а позже слово закрепилось только за тем, что опасно для жизни. Получается удивительная история. Слова, которые сегодня кажутся полной противоположностью друг другу, когда-то были почти синонимами. Вот так язык напоминает. Значение слов тоже меняется со временем. И иногда, всего за несколько веков, обычная еда может превратиться в яд.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Ивушка.
1: Когда я переезжала из Ульяновска в Москву, чтобы учиться и всерьез заниматься музыкой, я остро почувствовала, что такое настоящая свобода выбора. В 20 лет кажется, что перед тобой открыты все дороги. И это не просто юношеский драйв. Это наши реальные права, закрепленные в Конституции. Для меня право на образование, свободу творчества и личную неприкосновенность – это не скучные параграфы из учебника, а возможность быть собой, петь то, что я чувствую, и строить свою жизнь так, как я ее живу. Классно осознавать, что твои идеи, твое творчество и даже тайна твоей переписки защищены государством, ведь именно эта защищенность дает уверенность, которая так нужна каждому из нас, чтобы не бояться пробовать новое и идти за мечтой. Но свобода для меня – это не просто возможность делать все, что хочется. Это еще и крутая внутренняя ответственность перед теми, кто рядом. Быть по-настоящему свободным человеком и гражданином значит понимать, что твои права работают только тогда, когда ты уважаешь права других. Мы можем выбирать, где работать, как самовыражаться и в каком направлении развиваться, но при этом важно помнить и про свои обязанности. Беречь культуру, соблюдать законы и уважать окружающих. Настоящая независимость – это когда ты не просто пользуешься возможностями, а осознанно создаешь мир, в котором каждому комфортно и безопасно жить. В этом балансе «хочу и надо» и рождается та самая свобода, которая делает нас взрослыми.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну, как вы уже догадались, дорогие друзья, на сцену прямо сейчас мы приглашаем победителя номинации «Голоса Абхазии» Валерия!
2: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»

0: Браво, Валерия! Спасибо, Итагуб, это было просто восхитительно! Будем ждать песню «Процветая Абхазия» в эфире радиостанции «Гордость». Еще раз ваши аплодисменты.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
1: Радио «Гордость».

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Куча поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как слово «куролесить» связано с церковным пением? Дело в том, что христианство пришло к нам из Византии, где говорили на греческом. И первые церковные службы тоже звучали на этом языке. Наше «Господи помилуй» на греческом звучит примерно как «Кирие элейсон». Видимо, из-за того, что эта фраза не была понята простым верующим, от нее еще в древности возникло выражение «куролесить», то есть неприлично вести себя в церкви и говорить непонятно что. Так, в словаре «Дали» есть устойчивое выражение «поет куролесу, а несет аллилуйю». Аллилуйя буквально «славьте Господа» – хвалебное восклицание во время церковного песнопения. Но отнюдь не «Господи помилуй». Соответственно, «поет куролесу, а несет аллилуйю» – это буквально «сам не знает, чего говорит, делает что-то не то». Так, постепенно слово «куролесить» вышло из церковных стен и сделалось универсальным обозначением хулиганства.
0: Радио «Гордость».

0: слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди!». А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тяньшань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тяньшань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди!». Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Наталья Подольская. Певица.
1: Мне кажется, высокие нравственные идеалы нужны человеку так же, как путеводная звезда. До них невозможно дойти в буквальном смысле, но именно они помогают не сбиться с пути, когда приходится делать непростой выбор. Постепенно все больше понимаю, что нравственность проявляется не в громких словах, а в ежедневных поступках. Быть честным, держать свое слово, уважать других, уметь признавать ошибки, проявлять милосердие и благодарность. Именно из таких вещей складывается характер человека. Никто не может быть идеальным, но каждый способен каждый день становиться немного лучше, чем был вчера. Настоящие ценности не теряют своей значимости со временем. Любовь, верность, доброта, ответственность, уважение к старшим, забота о семье – это то, на чем воспитывались многие поколения. Именно эти нравственные ориентиры помогают сохранять внутреннюю опору, особенно тогда, когда жизнь ставит перед нами непростые задачи. Думаю, что стремление к высоким нравственным идеалам – это и есть постоянная работа над собой. Не ради похвалы или признания, а ради того, чтобы оставаться человеком, которым можно гордиться. И мне кажется, именно такой внутренний выбор делает сильнее не только каждого из нас, но и общество в целом.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: для гордости.
1: Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, семейный дуэт Нэнси и Сидоров.
3: Поем вместе с ними.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Максим Замшев. Вьется змейкой между стран граница. Вьется змейкой между стран граница. Маршал Жуков грозен на коне. Ничего со мною не случится, если будешь помнить обо мне. В донесениях аббревиатура. На земле погибший самолет. На коне застывшая скульптура. Никому приказов не дает. Телефонный обрезаю провод. Пасмурно повсюду и мертво. Окружение — это просто повод, чтобы вырываться из него. В небесах столкнулись две кометы, разбудив внизу кровавый вихрь. Ополчение — это просто метод, метод выживания своих. Если дом снарядом разворочен, если счастье больше не сплести, в мире будет столько Новороссии, сколько надо, чтобы его спасти.
2: Поэт Максим Замшев написал это стихотворение в 2014 году. Крым уже вернулся в родную гавань. Жителям Новороссии предстояли годы сражений за свою свободу, независимость, право говорить и учить детей на родном языке и самостоятельно решать свою судьбу. До желанного воссоединения с Россией оставалось долгих 8 лет.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, на сцене Татьяна Кузьмина, победительница нашего конкурса в номинации «Песня о родине» с песней «Моя русская земля».

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Дом-корабль в Москве на Тульской впрямь похож на круизный лайнер за счет балконов, опоясывающих его по периметру. Изначально он был не серым, а белоснежным, и сходство было еще больше. Строили его два десятилетия – с 70-х до начала 90-х. Причем одну часть уже заселили, а вторая оставалась огромным долгостроем. Возводили его люди, которые строили атомные электростанции. Поэтому здание даже по советским меркам необыкновенно прочное. Все несущие конструкции сделаны из самых лучших по тем временам материалов. Первые оригинальные окна имели стекла толщиной 6 мм. По легенде, несущие конструкции дома строили с расчетом на направленный ядерный взрыв. Планировки в доме нетипичные. Есть даже двухуровневые четырехкомнатные квартиры, которые делали специально для многодетных атомщиков. А еще дом окружен множеством легенд. Например, меж квартир якобы прячутся тайные комнаты, почему-то замурованные еще на стадии строительства, без дверей, зато с окнами.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения – использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток. Их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергией. Установкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Дзержинске, в поселке Пушкино, раскинулся дендрарий имени Ивана Ильишевича, уникальный природный объект, созданный для озеленения промышленного города и очистки воздуха. Сегодня на его территории площадью около 16 гектаров произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, включая редкие и экзотические растения – японскую айву, пенсильванскую вишню, амурскую акацию. Территория дендрария тщательно спланирована. Она разделена на кварталы и обсадки, что создает оптимальный микроклимат и гармоничное сочетание растений. Здесь удобно гулять, наблюдать за природой и изучать ботанику. В последние годы дендрарий приобрел статус памятника природы регионального значения, а для посетителей открыты экологические тропы с информационными табличками и зонами отдыха. Дзержинский дендрарий – это место, где природа и наука живут в гармонии, а прогулка по нему становится не только отдыхом, но и живым уроком ботаники и экологии.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

года. Уйдем мы позднею весной, когда оттает вся земля. Пойдем пешком, не торопясь, навоевались мы с тобой. Пойдем, как встать.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Антон Добрундашвили.
1: Есть такое выражение: труд сделал из неандертальца человека. И если откинуть предрассудки и шутки, а отнестись к этому вопросу практично, то труд – это буквально умственно и физически полезная для человека работа, которая действует на нас подобно зарядке. Без умственного труда мозг быстро стареет, становится более уязвимым к различным возрастным недугам, а без труда физического тело сперва теряет силу, а со временем начинает пропадать и здоровье. Возвращаясь к теме пользы труда, у каждого из нас есть возможность оставить после себя что-то полезное будущим поколениям. Чем они будут пользоваться долгие годы и всякий раз добрым словом вспоминать Создателя? Возможно, вообще в этом и смысл всей нашей жизни. Аристотель однажды сказал: «Мы есть то, что мы делаем». И, как мне кажется, он был совершенно прав.
0: Истории о главном.

Вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже

спать в раю. Но кое-что мы здесь успеем натворить, подраться здесь, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут как дым, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие люди с большим пиететом относятся к представителям богемы, совершенно не подозревая, откуда взялось это слово и что оно означает. Термин «богема» пришел к нам из Франции. А дело вот в чем. В конце 19 века художники, писатели и люди артистических профессий в Париже облюбовали знаменитый латинский квартал. Это было местом их обитания и знаменитых вечеринок, как сказали бы сегодня. Буржуа же презрительно называли тамошних обитателей цыганщиной. Так вот, на последнем этаже одного из домов латинского квартала жили два приятеля. Будущий автор гимна «Интернационал» Эжен Патье и журналист, писатель и поэт Анри Мюрже. Однажды в каком-то бульварном листке ему предложили написать серию рассказов об обитателях латинского квартала. Очерки, первый из которых был опубликован 1 марта 1845 года, Мюрже назвал «Сцены из жизни цыганщины». Именно слово «цыганщина» по-французски звучит как «богема». Теперь новости шоу-бизнеса и светской хроники, где любят употреблять слово «богема», зазвучат по-новому. Поэтому давайте лучше по-русски.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: Реклама.
1: Кинокомпания.
0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель». Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Маргарита Одясова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Возвращаются домой корабли.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык стремительно меняется, и сейчас мы уже не всегда понимаем, что имели в виду наши классики. Например, вы знаете, что за широкий боливар надевает Евгений Онегин? А ведь это важная характеристика героя. Рассказываем. Боливар – это супермодная шляпа 1820-х годов. Внешне вроде цилиндра, но с широкими, иногда очень широкими полями. Критики моды на боливары писали, что всякая дверь вместит модника в такой шляпе. Головной убор назвали в честь героя борьбы за независимость южноамериканских колоний Симона Боливара. Вроде бы он и его сторонники носили подобные шляпы. А еще в 1820-е боливар, в отличие от цилиндра с узкими полями, маркер либеральных взглядов. Так что Пушкин не без иронии показывал, что Онегин всегда в тренде. У него передовые взгляды и самая модная современная шляпа.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: место на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость». «Гордость».

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
6: Радио «Гордость». Позывные «Гордость». Страны.

0: сдаюсь!
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СТ.
3: Привет, я Ежевика Чагадаева из

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Энгельс на протяжении своей истории регулярно подвергался наводнениям. Волга, выходя из берегов, затапливала большую часть города. Строительство Волжской ГЭС подразумевало, что уровень воды на метр превысит самую высокую отметку. В 1955 году началось сооружение защитной дамбы протяженностью более 15 километров. Масштабное строительство завершилось за 5 лет. Грунт намывали земснарядами и возили грузовиками. Берега укрепили. Обращенный к Волге откос выложили бетонными плитами и замостили камнем. У воды высадили 20 тысяч черенков вётлы. В центральной части города на гребне дамбы обустроили широкую набережную с цветниками, памятниками и скульптурными композициями. Вскоре дамбу заасфальтировали на всем протяжении. Она стала самой длинной пешеходной улицей Энгельса и любимым местом отдыха горожан. С любой ее точки открываются захватывающие виды на волжские просторы и город Саратов, что раскинулся на противоположном берегу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Милосердие – это одна из основных черт нашего народа. Милосердие лежит в основе духовно-нравственных ценностей, мне кажется, русской цивилизации. И это доброта, это открытость к бедам ближних, желание помочь, откликнуться, неравнодушие. Но это великая черта людей наших, и я горжусь ими за это. Особенно меня, конечно, порадовало, как волонтеры и простые люди откликнулись на сложности и беды, которые случились у нас сейчас, в текущем времени. Как люди помогают фронту и как они откликаются на всякие потребности, связанные с ранениями, с медициной, с поддержкой людей, которые получили увечья во время войны. Это, конечно, очень важно и очень сильно. И это показывает, что это лежит в самом центре наших сердец. И это никуда не уходит, несмотря ни на что.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Родион Газманов, друзья!
2: Спасибо, друзья! Вы замечательно поете, поэтому я с удовольствием сейчас спою следующую песню, которую вы точно знаете. Я открою маленькую тайну, хотя она вам наверняка известна. Человек остается всегда молодым, пока он делает что? Танцует, конечно. Танцуй, пока молодой. Поехали! Поехали!

0: правильно. Танцуй пока. Ой, спасибо!
1: Родион Газманов!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радиостанция «Гордость».
3: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что «Академик Ломоносов» не просто вырабатывает электричество? Он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы «Академика Ломоносова» — это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. «Академик Ломоносов» — это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость — это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В самом центре Тюмени стоит настоящий гигант сцены. Самый большой драматический театр России. Здание с парадным фасадом и величественными колоннами выросло всего за 1 год и 8 месяцев и открылось в ноябре 2008-го. Его площадь – 36 тысяч квадратных метров. Внутри три зала – большой на 777 мест, малый на 205 и камерный, вместе готовые принять более 1000 зрителей. Каждый квартал здесь премьера – от классики до острой современной драмы, от спектаклей для детей до постановок для взрослых. В труппе более 40 актеров из разных регионов России. Театр дает около 500 спектаклей в год, участвует в гастролях и фестивалях. А еще почти каждый месяц здесь открывается новая выставка. 8 экспозиций на 4 этажах можно увидеть бесплатно, просто придя на спектакль. Театр, где масштаб и дух сцены ощущаются с первых шагов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как в русском языке появилось слово «хулиган»? Это заимствование, причем недавнее. Словари зафиксировали его лишь в начале 20-го столетия, причем широкое распространение оно получило только после революции. Лингвисты считают, что в русский «хулиган» проник из немецкого, но вообще язык-источник – это английский. «Хулиган» или «О-хулиган» – это фамилия, которой сочинители английских музыкальных комедий 19 века наделяли персонажа карикатурного ирландского уголовника. К концу 19 века в Англии появилось несколько молодежных банд в честь подобных персонажей, назвавших себя хулиганами. Так, слово вошло во многие европейские языки – в немецкий, в чешский и в наш. Со временем сложилась легенда, что якобы в Лондоне даже жила семья уголовников «Хулиган». Но это, скорее всего, неправда.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: с радиостанцией «Гордость».
1: Москва – это не только Кремль и Красная площадь, но и роскошные парки, которые не уступят ни одному в мире. Главный из них – парк Горького. Здесь и центральная часть с поющим фонтаном и недавно благоустроенным прудом, где можно позагорать на шезлонге. И арт-пространство «Музеон» – самый необычный, озелененный набережной столицы и кладбищем советских памятников. В нескучном саду можно отдохнуть от городской суеты среди зелени и белок, посмотреть особняк, где проходит что, где, когда. Памятник 18 века. Парк «Сокольники» в прошлом любимое место отдыха русских царей, известен всем любителям советского кинематографа. На местных прудах снимали «Место встречи изменить нельзя». А Лосиный остров – очаг дикой природы в мегаполисе, где до сих пор живут краснокнижные животные. Едем в Москву, гуляем по паркам и слушаем романтическую композицию «Невидимый магнит» с московской группой «Нейроны» на радио «Гордость» 105.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

радость. Слушаем своих. Премьера песни. Женя Трофимов и комната культуры. Нравится.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально фраком в нашей стране называли домашнюю одежду, в которой светские люди не выходили к гостям? Само слово это попало к нам в середине 18 столетия из Англии. Изначально в английском языке оно применялось к широкому набору предметов гардероба от пальто до детских костюмчиков. И у нас тоже поначалу так называли и воротник у женской шубы, и разновидность мужского домашнего халата. Но во второй половине 18 века слово «фрак» попало во Францию, и там приобрело современное значение. А сам предмет гардероба стал страшно модным. При императоре Павле I фраки у нас были под запретом, так как пользовались большой популярностью у французских революционеров. В эпоху наполеоновских войн они вернулись в российский мужской гардероб, но еще какое-то время ассоциировались с модным бунтарством.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт. Именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelend J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelend J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить

0: ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Радиостанция «Байсад».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Крыму есть одно из самых популярных мест отдыха – Сестрорецкий парк. Он раскинулся на обоих берегах реки Сестра и уже давно стал любимой зоной прогулок и активного времяпрепровождения для жителей и гостей города. Для этого там есть все – спортивные и детские площадки, интерактивная музыкальная зона, скейт-парк, столы для настольного тенниса и шахматы, а также прокат инвентаря для катания и игр. Кроме того, есть и необычные сооружения – сцена на воде, воздушная подушка с вышкой для прыжков. Через парк проходит городской велопешеходный маршрут общей протяженностью около 10 километров. А на границе, ближе к усадьбе Демьянова, находится остров Тишины. Здесь расположена маленькая часовня Свято-Успенской церкви и купель. Неудивительно, что Сестрорецкий парк входит в число самых посещаемых парков Подмосковья. За неделю количество посетителей исчисляется десятками тысяч человек. Кроме развлечений, это место и одно из самых зеленых в городе. Старейшее дерево парка датировано 1910 годом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаем своих.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Приветствуем на этой сцене российско-абхазскую коллаборацию, российскую рок-группу «Свинцовый туман» и абхазскую вокальную академию «Next».
2: Все концерты рок-группы принципиально проходят без фонограмм, только живой звук. А все песни — это прославление позитивного отношения к жизни и уверенности в завтрашнем дне.
1: Итак, музыкальный подарок — рок-группа «Свинцовый туман».
2: И ее лидер, автор песен и вокалист Дмитрий Нестеров.
1: А также вокальная академия «Next Абхазия» руководитель Фая Мархолия.

0: Еще раз праздником. Вокальная академия Next. Сухом. Абхазия. Ура. Спасибо, ребят.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
2: Всем привет, это «Родные». Слушайте нашу песню.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Создатель фильма «Щит и меч» Владимир Басов не только снимал кино про войну, он сам был героем-фронтовиком-минометчиком. На фронт он отправился в 41-м добровольцем. Начинающему артисту предлагали бронь и место в театре, но он не понимал, как можно играть, когда большинство ровесников в окопах. Владимир Басов стал командиром батареи в минометном полку, участвовал в уничтожении курляндской группировки немцев. В феврале 45-го выдвинулся вместе со штурмовой группой, уничтожил 6 боевых точек врага и минометным огнем обеспечил захват опорного пункта немцев. За это Басова наградили орденом Красной Звезды. А еще будущий режиссер организовал в своей части самодеятельность и получил медаль за боевые заслуги за выступление в самых жарких местах на передовой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Виктория Дайнеко.
1: Я выросла в Якутии. В удивительном крае с богатой культурой, сильными традициями и людьми разных национальностей. С детства я видела, как рядом живут люди с разными языками, обычаями и историями, но всех нас объединяют общие ценности – уважение, доброта, взаимопомощь и любовь к своей стране. Путешествуя по России, я смогла увидеть, насколько наша страна многообразна. Я побывала в разных регионах, познакомилась с разными народами, их культурой, традициями и образом жизни. Каждый край уникален. Но везде я чувствовала одно – желание людей быть частью большой, общей страны, сохранять свои

0: Появляется настоящее чувство общности. Я горжусь тем, что могу быть частью этой большой страны, где каждый регион вносит свой вклад в ее историю и развитие. Верю, что именно уважение, дружба и взаимопонимание между народами помогают нам сохранять единство и двигаться вперед.
1: Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, откуда в русском языке появилось слово «манатки»? Владимир Даль в своем словаре зафиксировал его ближайших родственников. Например, существительное из архангельского регионального говора «манатья» – старая поношенная рубашка. Современные лингвисты считают, что и манатки, и манатья, как старая одежда, восходят к древнерусскому слову «манатьяже», которое в старину обозначало «мантию» или «плащ». Это слово, в свою очередь, было заимствовано из древнегреческого. Оттуда же оно попало в латынь, где превратилось в мантию царствующей особы. Так что простецкие манатки – ближайшие родственники коронационных одеяний из музеев.
0: Радио «Гордость».

0: для гордости.
1: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливой, пригодной для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Композиция энергичная, мотивационная, в которой звучит, как мне кажется, главный смысл того, что я хотел ей донести до людей. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Даже если сейчас кажется, что есть какая-то тупиковая ситуация, это совершенно не так. Измените к ней отношения и постарайтесь выйти из нее с честью и достоинством. А я буду верить в то, что у вас все получится. Другое дело. СТ на волнах. Радио «Гордость».
2: Как будто крылья за спиной моей.

не скупиться на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело.

крупному мечтай. Жизнь искупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело.

0: Спасибо, что позвали. Радиостанция «Гордость» СТ-100-100-Ай.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».
2: Привет, я Ники Винь. Слушайте радио «Гордость».

1000 поводов для гордости. Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что некоторые всем нам привычные слова в русском языке имеют конкретных авторов? Например, «градусник». Его ввел в оборот лично Михаил Ломоносов. При адаптации иностранной научной литературы на русский он столкнулся с тем, что слишком много слов приходится заимствовать. Одним из них был термометр. Но Ломоносов стремился придумывать русские слова там, где можно это делать. Он взял латинское слово «градус», которое к тому времени уже почти 100 лет существовало в русском, и приделал к нему привычный суффикс «ник». Так и получился наш «градусник». Кстати, во времена Ломоносова слово «градус» имело куда больше значений, чем сейчас. Так называли, к примеру, ранги и чины. Состоять в том же градусе могло значить иметь тот же чин или то же звание.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость Самара». 88.2 FM.
4: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близ.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Мы всем подряд.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: самый крутой.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет. С вами Зара на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Тамбове есть памятник, который сразу приковывает взгляд и вызывает улыбку. Это тамбовская казначейша. Литературный персонаж Михаила Лермонтова. Скульптура появилась на улице Коммунальной в самом центре исторического центра города. И быстро стала одной из его визитных карточек. Бронзовая барышня Авдотья Николаевна изящно опирается на подоконник и словно наблюдает за прохожими, устремив свой взгляд в сторону набережной. В ее облике и легкость, и кокетство, и тот самый литературный шарм, который оживляет улицы Тамбова. Когда памятник только открыли, горожане спорили. Одни восхищались, другие удивлялись наряду и смелым деталям образа. Но со временем казначейша стала любимицей жителей и туристов. Сегодня это не просто скульптура, а место встреч, фотосессий и прогулок. Тамбовская казначейша напоминает, что у города есть своя особая культурная душа, где литература соединяется с современностью, а прошлое оживает в бронзе и камне.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, кто же победил в самой романтичной номинации нашего конкурса. А поможет нам в этом талантливый актер Тимур Таня. Тимур, ждем вас на сцене. Тимур, помогите нам определить победителя в самой романтичной номинации «Песня о любви».
2: Конечно, я это сделаю прямо сейчас, но прямо сейчас я хотел бы поздравить, уважаемые мои соотечественники, поздравляю вас с Международным днем признания независимости Республики Абхазия. Также я хочу отметить, что такого рода фестивали, когда проходят в Абхазии, а такого рода у нас первый раз, это большой плюс. И с этим праздником я тоже вас поздравляю. Ну а сейчас не буду томить и хочу воспользоваться той честью, которой вы меня наделили, и пригласить на эту сцену группу «Вольные», потому что в номинации «Песня о любви» они победили с песней «Родная».
3: Привет, добрый вечер!
2: Друзья, поздравляю вас от всей души. Вот они победили.
1: Поздравляем, ребята, вы молодцы.
4: Спасибо, друзья. Спасибо за эту возможность выступить на такой замечательной сцене, в этом замечательном городе.
3: Как настроение, Сухум? Давай еще громче, громче, громче!

0: с хорошим продолжением вечера. До новых встреч!
1: Любви, друзья, вам! Счастливо!
2: Группа
1: «Воли» и «Браво!»
3: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Итоги приема на обучение в образовательной организации высшего образования участников СВО и членов их семей были представлены на выездном заседании Межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Заседание прошло в Отрадном под председательством зампреда правительства Самарской области Регины Воробьевой. По отдельной квоте в вузы региона в этом году поступили 748 человек. Всего в этом году было выделено 993 места, что составляет не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности. Большинство выбрали инженерные и востребованные в экономике направления. На них приходится 58% бюджетных мест региона. Центр общественного наблюдения Самарской области, созданный на базе регионального центра «Мой бизнес», готов к работе. Именно здесь можно наблюдать за происходящим на избирательных участках, оснащенных видеонаблюдением в режиме реального времени. Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно все 3 дня голосования – с 18 сентября и до завершения процедуры подсчета голосов. Напомним, общественное наблюдение – это независимый контроль за соблюдением избирательного законодательства со стороны гражданского общества. Главная цель общественного наблюдения – содействие защите избирательных прав граждан, обеспечение законности избирательного процесса и формирование доверия общества к выборам и демократическим институтам. В Самаре сейчас плюс 17. По данным Яндекс Погоды, сегодня ясно, днем плюс 18. Любовь Климова, служба информации.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы – это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что в 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к своим обязанностям осознанно и с уважением.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945. За 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет?

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я люблю.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые привычные нам слова в русском языке имеют конкретных авторов? К примеру, слово «промышленность» скорее всего изобрел Николай Михайлович Карамзин. Именно он, видимо, так творчески адаптировал на русский заграничное слово «индустрия». Дело в том, что глагол «промышлять» существовал в нашем языке издревле. Например, говорили «промышлять пушного зверя», то есть охотиться. Промышленниками иногда называли тех, кто ведет промысел. Карамзин, выдающийся писатель, переосмыслил уже имеющийся глагол, расширил его значение и создал новое слово «промышленность», которое легко и непринужденно вошло в русский язык. Слово сравнительно новое, оно появляется в конце 18 века, но прижилось, согласитесь, отлично.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаются в года. Мы встать уже кому-то уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юрегимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, юрегимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Радио «Гордость».
5: Привет!
6: Это Веснушка.
5: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: открой.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.

0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нижегородский Кремль. Величественный памятник русского оборонительного зодчества, сердце Нижнего Новгорода и символ его многовековой истории. Возвышаясь над местом слияния Волги и Оки, он поражает своей мощью и красотой. Кремль, построенный в начале XVI века, был призван защищать город от вражеских набегов. Его мощные стены и башни выдержали множество осад и стали свидетелями важных исторических событий. Нижегородский Кремль – это не просто крепость, а целый город в городе. На его территории расположены храмы, музеи, административные здания и другие исторические постройки. Интересный факт – Нижегородский Кремль ни разу не был захвачен врагом. Он выстоял во всех осадах и сохранил свою неприступность. Нижегородский Кремль – это не только исторический памятник, но и центр культурной жизни города. Здесь проводятся экскурсии, фестивали, концерты и другие мероприятия. Он приглашает окунуться в прошлое и почувствовать дух истории. Это место, где зарождалась Россия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» – это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Самое время объявить следующего нашего гостя.
2: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
1: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою. Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником, пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа.
0: Радио «Гордость».

0: Сейчас.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
2: Мне кажется, нет высоких нравственных идеалов, оторванных от христианской этики. Ну, что такое идеалы для аборигенов на каких-нибудь полинезийских островах? Это поймать и съесть своего соседа. Мы живем в культуре. И так Господь распорядился, что мы живем в христианской, в православной культуре, которая является непрерывной. Это огромный дар, который дан русским. Мы прямые наследники закона, канонические наследники этой культуры, на базе которой расцвела великая русская культура. Это, конечно, и живопись, и музыка, и в первую очередь литература. Русская литература, которая задавала всегда предельные вопросы. Самый главный вопрос, который не задавала никакая другая. Да, есть там английская детская литература воспитательная, в которой заложены идеи протестантизма. Есть там французский роман, есть немецкая философия. Но предельные вопросы, они заданы в русской литературе. Вопрос отношения к Богу, к государству, вопросы свободы, границы твоей свободы. Да? Мы, наследники великой культуры, должны это ценить, поддерживать. И мы живем в контексте культуры и творим. Русский человек, он всегда про смысл, про слово, про значение слова. Поэтому не случайно на Руси всегда так значима была фигура поэта. Сейчас мы видим феномен поэтов, которые рождены эпохой СВО. Вот, мне кажется, если вы хотите понять, что такое высокие нравственные идеалы, возьмите любой роман Федора Михайловича. Или, если у вас мало времени, рассказ Антон Палыч.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

здесь вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время сна.

0: самолет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да. Что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Привет, я Илья Ноприев, солист группы «Семь станций», композитор сериала «Ландыши», а также резидент арт-кластера «Таврида». Слушайте наш трек «Родина» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Руда. Сегодня это слово ассоциируется с полезными ископаемыми, тем, из чего добывают металл. Но раньше у него было еще одно значение, которое сейчас почти исчезло из речи. Во многих старинных русских говорах рудой называли кровь. Откуда такая связь? Все дело в цвете. Когда-то слово «рудый» означало «рыжий», «красноватый», и именно этот оттенок стал общим и для руды, и для крови. Например, заговаривать руду означает останавливать кровь с помощью заговоров, а отворять руду означало делать кровопускание, распространенный когда-то способ лечения. Со временем значение сузилось, руда осталась в языке как название горной породы, из которой получают металл, а старый смысл

0: смысл постепенно ушел и сохранился лишь в диалектах и словарях. И получается, что когда-то слово «руда» рассказывало не только о богатствах земли, но и о самой жизни, о крови, текущей в жилах человека.
1: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Калугу не зря называют колыбелью космонавтики или космической столицей России. Здесь жил и работал Константин Циолковский. Здесь создан первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. В наши дни космическая тема получила в Калуге неожиданное развитие. На улицах города появились мини-космонавты – миниатюрные бронзовые скульптуры в виде человечков в скафандрах. Первый из них расположился на крыльце Калужского драмтеатра, и его назвали театралом. На сегодняшний день их уже больше 20. Большинство скульптур тематические, имеют привязку к месту. Например, космонавтик-школьник установлен в школьном дворе, студент – на территории кампуса, космонавтики-малыши у семейного центра, влюбленная пара – у ЗАГСа. Космонавтик в виде младенца в люльке приземлился во дворе дома-музея Циолковского как символ зарождения космической эры. Все арт-объекты выполнены по инициативе и на средства частных лиц и организаций.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: радиостанции «Гордость».
1: Магнитогорск – один из претендентов на звание металлургической столицы России. Железную руду безупречного качества на магнитке нашли еще в середине 18 столетия. Так появилась крепость Магнитная. В историю она вошла почти сразу. Здесь ранили Емельяна Пугачева. Сейчас город – место встречи Европы и Азии с богатыми культурными традициями. Один из символов Магнитогорска – памятник «Металлург». Его создавали для Всемирной выставки в Брюсселе, потом установили на ВДНХ в Москве и только в 70-е подарили уральскому городу. Памятник «Тыл фронту» напоминает о подвиге Магнитки в Великую Отечественную. А еще Магнитогорск наряду с Волгоградом – одна из столиц сталинского ампира. Лучшие образцы – это величавые ансамбли проспектов Ленина и металлургов, украшенные коваными балконами, каких нет даже в Москве. Неподалеку немецкий городок, построенный силами немецких военнопленных в послевоенные годы. Пряничные домики, напоминающие о сказках братьев Гримм. Едем в Магнитогорск и слушаем магнитку Льва Лещенко на слова Александры Пахмутовой на радио «Гордость» 107.4 FM.
2: Словно в песне у Магнитной горы снова вспыхнули былые костры, и пришли на свет костра молодые мастера из далекой довоенной.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
1: Радио «Гордость».
6: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

и траурных лент. И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
3: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Шаман на радио «Гордость».

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Вахтер. Сегодня это слово чаще всего ассоциируется со школой, общежитием или административным зданием. Но если прислушаться, рядом сразу возникают и другие знакомые слова. Вахта, вахтовик, вахтенный. И все они из одной семьи. В русский язык слово пришло в эпоху Петра I вместе с европейскими заимствованиями. Изначально его значение было связано с дежурством, наблюдением и постоянной готовностью к действию. Вахтер – это буквально человек, который несет вахту, то есть находится на посту и следит за порядком. Кстати, раньше это слово звучало немного иначе – вахтер с ударением на первый слог. Но со временем произношение изменилось, и привычным стало современное вахтер. Так что за этим, казалось бы, простым словом стоит идея быть начеку. И, возможно, поэтому хороший вахтер всегда знает, кто вошел, кто вышел и почему вы забыли пропуск именно сегодня.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступает автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Черенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Александр Колсанов и главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина Сергей Пушкин посетили ревматологическое и рентгенологическое отделение и пообщались с сотрудниками и пациентами. Специалисты оценили результаты проведенного ремонта в ревматологическом отделении, которое работает более 45 лет. Ежегодно в нем получают помощь около 1500 человек. Андрей Орлов отметил, что благодаря мероприятиям нацпроектов и поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области создаются комфортные и современные условия как для пребывания пациентов, так и для работы медицинского персонала и оказания безопасной медицинской помощи. С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых составил более 211 миллиардов рублей. Своим клиентам самозанятые выдали более 200 миллионов чеков через специальное приложение «Мой налог». Количество налогоплательщиков, применяющих НПД, превышает 397 тысяч человек. Налоговый режим для самозанятых позволяет вести легальную деятельность и при этом максимально просто уплачивать налог. Регистрация выдачи чеков и уплаты налогов происходит в мобильном приложении «Мой налог». Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки, консультационные услуги, образовательные курсы и инструменты по продвижению. В Самаре сейчас плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Ночью плюс 10, днем плюс 20. Любовь Климова, служба информации.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево — скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это крепкая семья. Знаете, в советское время говорили, семья – это ячейка общества. И, собственно, наше общество все состоит из вот этих семи ячеек. Да, есть, конечно, люди неженатые, женщины, не вышедшие замуж, но все-таки подавляющее большинство стремятся, чтобы у них была семья, и заключают брак рано или поздно. А что такое брак? Вы знаете, сейчас модно говорить, мы живем гражданским браком. Вы знаете, а вообще-то гражданский брак – это тот брак, который заключался во дворце бракосочетания. Это и было всегда гражданским браком, по крайней мере, в советское время, да и сейчас. Поэтому гражданский брак – это не о браке вообще. Это так привыкли говорить. А чем характеризуется вот такой вот так называемый гражданский брак? Люди не зарегистрировали себя как муж и жена, они просто сожительствуют два человека. Партнеры, как любят сейчас говорить. А скажите, если просто партнеры, несут ли они ответственность перед друг другом, перед ребенком, если он появится? Да нет. И не заключают брак, именно потому что не хотят брать на себя ответственность. Поэтому вот пока все хорошо, сожительствуем, а если что, гуляй, Клава. Понимаете? И практика ведь показывает, что как раз печальные потом последствия наступают. Хорошо, а теперь, ладно, говорим о браке между мужчиной и женщиной, который, когда люди берут ответственность на себя, за свою семью. Муж и жена – это уже семья? Да. Дети – члены семьи? Да. А вообще для чего семья? Вот зачем она нужна? Я вот всегда задаю молодежи этот вопрос. Вы знаете, с ответами очень туго. Ну, кто-то говорит, для продолжения рода. Я говорю, зачем тебе продолжение рода? Ну, как зачем? Вот, ну, чтобы еще были дети. А зачем тебе дети? Ну, для того, чтобы потом помнили. Я говорю, что ты помнишь о своей прапрапрапрабабушке? Ничего. Вот так я тебе забуду твои там прапраправнуки. Вот. Так тогда для чего семья? Кстати, само слово «семья». Слышите, да? «Семья», то есть чем членов семьи. Вот. И это о многодетной семье, а не когда один ребенок. Потому что в многодетной семье как раз и воспитывается ответственность друг за дружку, старшие отвечают за младших. Устанавливается вот эта семейная иерархия. Проявляется любовь друг к другу. Семья нужна для того, чтобы научиться любить. И вот тогда все счастливы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Флаг. Кажется, что это слово существовало в русском языке всегда. Настолько привычны нам флаги на государственных зданиях, спортивных соревнованиях и кораблях. Но на самом деле флаг – это заимствованное слово. Пришло оно к нам в эпоху Петра I вместе с морскими терминами из Голландии. И это неудивительно, именно тогда в России активно создавался флот. Интересно, что изначально слово было связано не столько с самим знаменем, сколько с тканью, из которой эти знамена шили. Она должна была быть прочной и хорошо заметной издалека, а потом название материала перешло на сам предмет. Кстати, от этого же корня появились и другие знакомые слова, например, «флагман» или «флагшток». И получается, что слово «флаг» вошло в русский язык благодаря мореплавателям. А сегодня оно означает гораздо больше, чем просто кусок ткани на ветру. Это уже символ страны, команды, идеи или общей истории.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Никита Лукашев. «Коты».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил два оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили три корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. «Буря» цела и сейчас находится на космодроме, а третий — это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Радио «Гордость».

гордость. Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто

0: Да?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Улан-Удэ – место, где оживает история. Город стал важной остановкой на международном туристическом маршруте «Великий чайный путь». Когда-то сюда шли караваны из Китая через Монголию и Сибирь, привозя ценный чай, шелка, чернила и дух дальних стран. Сегодня Улан-Удэ встречает гостей с открытыми объятиями. Можно пройтись по маршруту древних торговцев, заглянуть в музей истории города и узнать, какое стратегическое значение имел Верхний Удинск для всего региона. Маршрут объединяет усилия России, Китая и Монголии. Страны развивают его совместно, создают бренд и туристические продукты, чтобы прикоснуться к этому наследию мог каждый путешественник. Улан-Удэ на Великом чайном пути – это не только история и культура, но и возможность почувствовать атмосферу древних караванов, представить себе шум и запах торговли, увидеть, как прошлое встречается с настоящим прямо здесь, на берегах Селенги.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, 58 заявок было прислано на конкурс абхазскими участниками. Вы огромные молодцы! Я попрошу гостей фестиваля подарить аплодисменты всем абхазским участникам нашего конкурса.
2: На сцене популярный абхазский эстрадный исполнитель, лауреат музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», заслуженный артист Республики Абхазия
1: Авто Канджария!
3: Добрый вечер!

0: Итого, спасибо.
1: А ты как жария, ваши аплодисменты бурные. Спасибо.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

Сетерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, а не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Как я понимаю гуманизм? Что такое гуманность? Я думаю, что это широта сердца, это благородство по отношению к другим людям, особенно по отношению к врагам. Это и любовь, и, конечно, добро как главная созидательная энергия, которая есть у человека. Если зло – это разрушительная энергия, то добро – наша главная созидательная энергия. И надо усиливать в себе вот это чувство гуманизма, любить людей, хотя иногда это бывает сложно. И стихи, которые я сейчас прочитаю, они об этом, о добре, о милости, даже по отношению к своим врагам. Где порвется кинопленка, там и кончится кино. На востоке слишком тонко, а на западе темно. На востоке больше солнца, на восток течет янцзы. Но где тонко, там и рвется, говорили мудрецы. И на западе, конечно, есть хорошие дела. Только там почти кромешно, мало света и тепла. Ну а мы посередине, стало быть, закончим путь где-нибудь на Украине, в Запорожье где-нибудь. Ляжем в острую осоку возле берега Днепра, пожелав добра Востоку, да и Западу добра.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

поздно и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт – ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Автор-исполнитель Оксана Шевченко. Тюмень. Мама-родина.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вы знали, что виновником паники считается древнегреческий бог, причем довольно необычный, с козлиными ногами, рогами и любовью к тишине. Звали его Пан. По легенде, он обитал в лесах и терпеть не мог, когда ему мешали отдыхать. Если кто-то нарушал его покой, Пан издавал настолько жуткий крик, что люди и животные в ужасе бросались бежать, сами не понимая, куда и зачем. Именно такой внезапный, необъяснимый страх древние греки называли паникой по имени самого Пана. Со временем мифический персонаж остался в мифах, а слово вошло в повседневную речь. Сегодня паника – это состояние сильного страха, когда сложно собраться с мыслями и принять взвешенное решение. И хотя сегодня мы уже не боимся встретить Пана в лесу, чувство паники знакомо многим из нас. Правда, современные поводы для него обычно куда прозаичнее.
0: Радиостанция «Гордость».

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
1: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. Нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
0: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь ночи без сна, так приходит весна. Так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прекрасно.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели радио «Гордость». С вами Пола Романова. Слушайте песню «Путь домой» на волнах радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». «Казаки делают хиты». «Явук», «Мусуани», «Лиза Лекомцева», «Диджей Луна». Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Премьера песни. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Понимание, вежливость, забота. Я думаю, эти три слова вполне может объединить одно – справедливость. Это то, что с нами происходит каждый день. Буквально в магазинах, на дорогах. Иногда смотришь, когда человек, просто не соблюдая правил, там, подрезает тебя резко, причем не включая поворотник и так далее. Ну, вот из этого все и складывается, из этих мелочей, которые нам кажутся обидными. Но я так думаю, что все-таки нужно начинать с себя. И это касается не только нас, взрослых, а, вернее, это касается нас, взрослых, в большей степени. Почему? Потому что у нас растут дети, и они видят, каков пример их родители. Если родители не включают поворотник, то и он, наверное, его не будет включать. Вот это, наверное, и есть справедливость в некотором смысле этого слова.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии – из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной – потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м, после распада Советского Союза, он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаем своих.
1: Мы группа «Татуин». Слушайте нашу песню на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Просто помолчим сейчас, посидим.

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю.

0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Совсем рядом с Мурманском можно увидеть настоящих китов в естественной среде обитания. С мая по сентябрь близко к побережью Баренцева моря приходят киты. Они следуют за рыбой, идут вдоль холодных течений, иногда подходят почти вплотную к побережью в районе Териберки. Если выйти на катере в море, то можно встретить синего кита, финвала, горбача, малого полосатика, белуху, кашалота, нарвала и касатку. Чаще всего встречается горбатый кит, звезда любой экскурсии. Он артистичен, эмоционален и любит внимание. Его можно узнать по длинным грудным плавникам и частым выпрыгиванием из воды. Считается, что горбачи поют, и их песни можно записывать. Если повезет, можно увидеть белуху, или, как ее называют в народе, морскую канарейку. У нее богатый голосовой диапазон. Она щелкает, поет и театрально вздыхает. Едем в Териберку и слушаем «Радио Гордость».
0: «Радио Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Карантин. Еще несколько лет назад это слово звучало буквально отовсюду – в новостях, разговорах, объявлениях. Да и сегодня мы время от времени к нему возвращаемся. Но почему карантин называется именно так? Слово пришло к нам из Европы 14 века, где бушевала эпидемия чумы. В портовых городах кораблям, прибывшим из других стран, запрещали сразу сходить на берег. Команда и пассажиры должны были провести в изоляции 40 дней. Именно от венецианского выражения, означавшего 40 дней, и произошло слово «карантин». Любопытно, что за столетия изменилось многое – медицина, технологии, способы борьбы с болезнями, но сам принцип остался прежним – временно ограничить контакты, чтобы уберечь других. Так что слово «карантин» хранит память о тех 40 днях ожидания, которые когда-то помогали спасать целые города от эпидемий.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица Беовульф!
2: Встречаем!
3: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Созидательный труд. На мой взгляд, это труд, от которого человек в первую очередь получает моральное удовлетворение от того, что он построил, соорудил, написал, сочинил, а потом уже материальную выгоду. В нашей русской истории, если мы туда заглянем, то увидим, обнаружим, что труд – это особая ценность, которая имеет свою особую этику. Труд воспринимается не как тяжкая, хотя необходимая обязанность, не как наказание, а как творческое преображение мира, как, не побоюсь этого слова, духовное делание. И так было во все времена, и, безусловно, в советскую эпоху, где труд очень ценился, а человек труда был действительно уважаем. Я знаю, о чем говорю, сам немного работал на заводе и, в общем, какие-то вещи видел своими глазами. Я помню популярную тогда поговорку: «Труд облагораживает человека», то есть делает его благородным. И действительно, в моей жизни есть яркий пример. Это мой родной дед, царство ему небесное. Он был человеком труда, столяр-краснодеревщик, модельщик. Работал у известных конструкторов в авиационной промышленности, а затем и в космической отрасли. При всей своей простоте и скромном образовании был очень порядочным и благородным человеком. И по-настоящему счастливым. Кстати, на этом стоит заострить особое внимание. Созидательный труд – это то, что делает человека по-настоящему реализованным и по-настоящему счастливым.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как ноготочки. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю,

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Саботаж. Сегодня этим словом называют сознательный срыв работы. Но знаете, что все началось с обуви? Слово пришло к нам из французского языка, где оно означало «деревянный башмак». Именно такую обувь носили рабочие несколько веков назад. Во времена промышленной революции люди всерьез опасались, что машины оставят их без работы. И некоторые начинали протестовать весьма своеобразно. Выводили станки из строя, бросая в механизмы свои деревянные сабо. Постепенно такие действия стали называть саботажем. А позже значение слова расширилось. Саботажем начали считать любое намеренное противодействие работе или выполнение обязанностей спустя рукава. Любопытно, что история повторяется. Когда-то люди боялись, что их заменят станки. Сегодня, что их заменит искусственный интеллект. А слово осталось прежним.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.
3: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Какой кошмар! Наверняка эту фразу вы произносили не раз, причем не только после страшного сна. Кошмаром мы называем все, от пробок по дороге на работу до внезапно отключившегося интернета. Но история этого слова куда мрачнее. В германских преданиях существовал злой ночной дух. Считалось, что он садится человеку на грудь, не дает пошевелиться и вызывает пугающее сновидение. Именно с этим существом связывают происхождение слова «кошмар». Сегодня у подобных ощущений есть другое объяснение, например, сонный паралич. А раньше люди объясняли их проделками потусторонних сил. Так что, говоря «ну и кошмар», мы используем слово, которое когда-то описывало вполне конкретный ночной ужас. Тот самый, от которого просыпаешься в холодном поту и еще долго не решаешься снова закрыть глаза.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сергей Нехайко, еще раз громче, громче! Я так подпевал, у меня аж голос сел. Сергей, просим вас остаться на пару минут, потому что у нас осталась финальная, 7-я конкурсная номинация «Специальный приз». И я попрошу вас объявить победителя. Сможете это сделать? Отлично, попробуем. Хороший настрой так держать. Итак, в номинации «Специальный приз» побеждает у нас кто? Павлова. Павлова, друзья, громче, громче аплодируем.
2: Ждем победителя на сцене.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Балерина Ульяна Лопаткина, русский лебедь, национальное достояние, стала примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительское отношение к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из Баедерки. В 22 стала солисткой Мариинки. Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась Жизель. Руководство не сразу решилось поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила золотой софит за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
1: Я знаю, все непросто, здесь часто все не так.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
2: Созидательный труд. Вы знаете, труд вообще – это неотъемлемая часть существования человека. Я даже не понимаю, как иногда молодым поколениям надо это объяснять. Вообще трудиться, видеть результаты своего труда, видеть пользу своего труда, гордиться внутренне, получать удовлетворение – это колоссальное удовольствие. Колоссальное удовольствие понимать, что ты кому-то нужен, и что твой труд кому-то нужен, и что он приносит пользу. Ну, не знаю, кто себя лишает этого, это человек просто... не человек даже, на мой взгляд. Поэтому жить без труда невозможно. Надо... Это, во-первых, вот просто валяться и от безделья мучиться, но это хуже не бывает. Знаете, это такая мука и пытка безделия. Колоссально. Это кажется, вот день, два, три, а потом это ужасно. Поэтому трудиться, еще раз трудиться. Это формирует человека, это дает ему возможность реализовать себя. Да, надо постараться, может быть, найти нужное образование, найти ту отрасль, где ты будешь максимально применимы твои уникальные качества человеческие. Но в любом случае труд. Наш совместный труд. Вообще жить надо, понимая, что мы работаем друг на друга. И в этом наше счастье. Ничего тяжелого в этом нет. Это, наоборот, наше счастье. То, что мы, помогая друг другу, подставляя плечо, идем по жизни и трудимся вместе.
1: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! Это «Победа» и «АУТН».
2: Слушайте нашу песню «Встану с колен» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что под Луганском есть настоящее море? На самом деле это водохранилище, созданное плотиной, которой перегородили реку Ольховую. Площадь его около 2 гектаров, а глубина солидная – 6 метров. Когда-то пруд выкопали для снабжения Луганска. Потом в нем развели окуней, щук и карпов. Название «море» появилось в советское время, когда на берегу устроили цивилизованные песчаные пляжи. За время украинской независимости они исчезли. Сейчас живописный водоем возрождают. Скоро дно моря вычистят от ила. Уже сейчас мусор с берегов регулярно вывозят луганские волонтеры, жители Луганска, которые, несмотря ни на что, восстанавливают свой героический город.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну а прямо сейчас встречаем гостей гала-концерта фестиваля конкурса «Музыка гордых», участников отбора «Музыконтент» Президентского фонда культурных инициатив, группу «Лепнина». Это музыкальный проект, который отличается творческой многогранностью. Группа создает песни о человеческих ценностях, любви и взрослении.
2: Группа «Лепнина»
1: и вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархоля. Встречаем!
2: Ваши бурные аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, суд!

0: Спасибо, друзья, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Калининград стал пионером малых скульптурных форм в России. Именно здесь массово появились первые миниатюрные бронзовые фигурки с общей легендой биографии, тесно переплетенной с историей города. Знакомьтесь, хомлины – маленькие сказочные человечки. Живут на Балтийском побережье. Трудолюбивы, мастеровиты, в меру проказливы. От домовых средней полосы их отличает любовь к янтарю. Хомлины собирают янтарь, создают украшения и подпитываются энергией солнечного камня. Придумали их местные жители, супруги Шевченко. А скульптор Андрей Слепков воплотил идею в бронзе. Калининградские хомлины – семья из трех поколений. Дедушку Карла вы можете увидеть на перилах Медового моста. Бабушку Марту – у входа в музей янтаря. Папа Лео устроился вблизи здания биржи, мама Варя – в бойнице башни Врангеля. Их трое детей разбежались по улицам. Ищите и найдете в самых неожиданных местах.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в волантаистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: День рождения, свадьба, дедлайн, отпуск. Кажется, вся наша жизнь состоит из дат. Но задумывались ли вы, откуда взялось само это слово «дата»? История вводит нас в Средневековье. В Западной Европе официальные документы часто начинались с латинского выражения, которое можно перевести как «данные письмена». Сразу после него указывали, когда именно был составлен документ, число, месяц и год. Постепенно внимание сместилось с самого документа на число, которое стояло рядом. И слово «дата» стало обозначать уже не запись, а конкретный день, когда произошло событие. Получается, что дата – это не просто отметка в календаре. Когда-то она была частью официальных грамот, указов и важных бумаг, а потом превратилась в удобный способ ориентироваться во времени. Так что у каждой даты есть своя история. И иногда она начинается гораздо раньше, чем кажется.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием. При этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, гражданственность – это не какие-то сложные термины, не сухие слова из учебников. Все намного проще. Это когда тебе не все равно, что происходит вокруг. Когда ты понимаешь, что страна – это не кто-то отдельно. Это мы сами. Наши семьи, наши дети, наши поступки, наши отношения друг к другу. Патриотизм – это чувство, а гражданственность – уже действие. Когда человек не просто любит свою родину на словах, а старается быть ей полезным. Я думаю, настоящая гражданственность начинается с умения не проходить мимо, поддержать своих, не ради галочки, а потому что по-другому просто не можешь. И есть одна простая мысль, которую со временем начинаешь особенно понимать. Если каждый будет думать, что от него ничего не зависит, ничего никогда и не изменится. Я всегда чувствовал ответственность за то, что говорю со сцены и в своих песнях. Потому что слово тоже может поддержать, вдохновить, объединить. Наверное, в этом и есть настоящая гражданственность. Когда человек чувствует свою связь со страной не только в праздники или громкие моменты, а каждый день в работе, в отношении к людям, в готовности быть полезным своей родине.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные

1000 поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург

0: Концертный зал на радио «Гордость».
1: Вы знаете эту песню?

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей.

люблю лето. Люблю в шоколаде с халвою конфеты. Люблю, когда солнце в закате. Кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитары, костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть

0: своими словами. Поэты Донбасса. Амир Сабиров. «Легкий холод». «Легкий холод» — сибирская просить на стакане осевшей тоски. Век войны город мой перекосит. Пацанов раскидают в полки поднебесные. Отблеск Донбасса разорвет океанскую плоть. Воскресенье, окопная ряса, на шевронах во злате Господь. У излучины дзота отрою то ли мусорку, то ли нору. Плащ-палатку с запекшейся кровью в уголок завернув уберу. Будто время растаяло в грязи, остывая навечно в степи, где намотка уходит до трассы, где раскиданы врозь лепестки.
1: Поэту Амиру Сабирову 21 год. Он родился в Омске, окончил местную гимназию. Некоторое время служил в драматическом лицейском театре. Поступил на филфак, но, отчислившись, ушел добровольно на срочную службу. А затем, опять же, по собственной воле отправился в зону СВО по контракту. Воевал в составе разведроты. После полутора лет в разведке перевелся в Росгвардию. Писать стихи Амир начал на фронте. Некоторые из них вошли в сборник омских поэтов и прозаиков «Координаты своим», посвященным героям спецоперации. Осенью 2024 года издана первая книга Амира Сабирова, стихотворный сборник «Рай осиновый».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: На сцене Аслан Чача в июне этого года он стал победителем вокальной части проекта «Народная сцена Лапчаба».
2: И участие в нашем фестивале – это отличная возможность заявить о себе шире.
1: Конечно же. Итак, совместная песня «Фит», записанная с продюсерским центром «Интеграция». Аслан Чача.

0: дитя був. І що й до снега ледь, я хапі, а не хаунш. Чана бзела.
1: Браво! Победитель конкурса «Народная сцена» Аслан Чача!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Аркаим – это загадка древней цивилизации. В 1989 году археологи открыли здесь поселение, которое поразило мир. Представьте себе город в форме колец, мощные оборонительные стены и четкая ориентация по сторонам света. Это не случайность, а тщательно продуманный план. 2000 человек жили здесь, создавая уникальную культуру. Но однажды они сожгли свой город и исчезли. Почему? Этот вопрос волнует ученых и любителей истории. Спустя 4 года после открытия на этом месте появился историко-культурный заповедник Аркаим. Он стал настоящей сокровищницей. Здесь можно увидеть культовые сооружения древних народов и священные камни Менгиры. Каждый шаг по парку – это путешествие в прошлое. Реконструкция казачьей избы переносит нас в другую эпоху, а коллекция керамики, изделий из камня и металла рассказывает о жизни людей, которые когда-то населяли эти земли.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
4: Дорогу стримаю.
5: Здоровенькие.
4: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милый, я мню.
4: Умните.

0: на вкус.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

Гость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Внести свою лепту. Это выражение мы используем, когда говорим о помощи в общем деле. Но мало кто задумывается, что такое вообще это самая лепта. А ведь когда-то лепта была вполне реальной денежной единицей. В Древней Греции так называли самую мелкую медную монету. Само слово переводилось как «маленький» или «тонкий». Именно поэтому выражение «внести свою лепту» изначально означало сделать пусть маленький, но все-таки важный вклад. Не обязательно большой и заметный, главное не остаться в стороне. Ведь одна лепта – это совсем немного, но если каждый внесет свою, получится уже немало. Получается, мы продолжаем использовать выражение, которому больше 2000 лет. И напоминаем себе, даже маленькое участие может иметь большое значение.
0: Радиостанция «Гордость».

На границе с Турцией или Пакистаном. Полоса нейтральная, а справа где кусты. Наши пограничники с нашим капитаном. А на левой стороне их не посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе. Прикатила, говорит, милый то да сё. Надо ж хоть букет.

необычайной красоты. И к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничные

дождь дарит по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Пьян от запаха цветов,

крикнул капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая.

0: она и я, а на нейтральной полосе цветы. Необычайной красоты.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: доброта.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века, а в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между ими отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудачи. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, Алексей

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступает автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Черенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В 2023 году в город Волжский, Волгоградской области, начали возвращаться суслики – коренные жители поволжских степей. Эти милые грызуны покинули территорию будущего города в середине прошлого века, когда здесь начали подниматься заводские и жилые корпуса. Нынешний Волжский – второй по величине город Волгоградской области, крупный промышленный центр. Сегодня суслики в виде миниатюрных скульптур активно заселяют его улицы, площади и парки. У каждой из фигурок свое амплуа, подчеркивающее связь со знаковым местом или объектом. Каждая дополнена QR-кодом с исторической справкой. Например, на въезде в Волжский гостей встречает суслик-основатель со свитком-приказом. Суслик-строитель с мастерком в лапке рассказывает о первом в городе каменном доме. Суслики-молодожены приветствуют посетителей дворца бракосочетаний. Всего в Волжском обитают более 20 симпатичных, веселых зверьков. Их число продолжает расти.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Лантратов – премьер Большого театра и один из самых известных танцоров современного балета. Лауреат множества престижных премий, включая «Золотую маску» – танцовщик года 2012 по версии немецкого журнала «Танц». Титулы Лантратова можно перечислять долго. Знаменитый премьер родился в балетной семье танцоров театра Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Учился у знаменитых педагогов и репетирует под руководством Михаила Лавровского, легендарного «Спартака» звезды советского балета. Многие известные танцовщики ограничены в своем таланте. Одним хорошо дается лирика, другим – героические партии. Владислав Лантратов – артист универсального таланта, который по сей день остается визитной карточкой русского балета. С равным блеском он танцует весь репертуар Большого. Крас в «Спартаке», Печорин в «Герои нашего времени», Нуреев в одноименном балете. Все это многоликий Владислав Лантратов. Его визитной карточкой стал озорной Петруччо в «Укрощении строптивой» – сочетание технического совершенства и яркого артистизма. Балет требует железной дисциплины. И несмотря на звездный статус, Лантратов каждый день по много часов репетирует, тщательно следит за физической формой и считает калории. Для некоторых артистов техническое совершенство – главное. Лантратов, напротив, всегда говорит, что для него главное не талант, но человек. И любовь к своей стране всегда стояла для него на первом месте. В 23-м его внесли в очередной антироссийский санкционный список за активную гражданскую позицию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В советской экранизации романа «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука Наташа Ростова предстала в роскошном образе, который стал символом эпохи. Особое внимание привлекал ее платок, пуховый с характерным орнаментом, который был соткан руками пензенских мастериц. Этот платок стал одним из ярких элементов костюма, подчеркивающим атмосферу того времени. Съемочная группа фильма тщательно подходила к созданию исторически достоверных костюмов. В поисках аутентичных деталей они обратились к мастерам из Пензенской области, известным своими традициями в ткачестве. Пенза была одним из центров народного творчества, и изделия местных мастериц отличались высоким качеством и художественной выразительностью. Пуховый платок, ставший частью образа Наташи Ростовой, был не просто аксессуаром, а символом народного мастерства и культурного наследия России. Он добавил глубины и достоверности образу героини, подчеркивая ее связь с народной традицией и русской культурой.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
3: Как я понимаю гуманизм? Что такое гуманность? Я думаю, что это широта сердца, это благородство по отношению к другим людям, особенно по отношению к врагам. Это и любовь, и, конечно, добро, как главная созидательная энергия, которая есть у человека. Если зло – это разрушительная энергия, то добро – наша главная созидательная энергия. И надо усиливать в себе вот это чувство гуманизма, любить людей, хотя иногда это бывает сложно. И стихи, которые я сейчас прочитаю, они об этом, о добре, о милости, даже по отношению к своим врагам. Где порвется кинопленка, там и кончится кино. На востоке слишком тонко, а на западе темно. На востоке больше солнца, на восток течет янзы, но где тонко, там и рвется, говорили мудрецы. И на западе, конечно, есть хорошие дела, только там почти кромешно, мало света и тепла. Ну а мы посередине, Стало быть, закончим путь где-нибудь на Украине, в Запорожье где-нибудь. Ляжем в острую осоку возле берега Днепра, пожелав добра Востоку, да и Западу добра.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Геннадьевич Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
4: А в продолжении творческой темы сейчас действительно объективно наблюдается такой всплеск популярности наших авторов, особенно патриотической направленности. На примере радиостанции «Гордость» мы видим, как действительно быстро набирает популярность радиостанции эти авторы. С чем связано? И этот всплеск, он будет продолжаться и расти? Или это какая-то вот сиюминутная акция и явление?
5: Ну, вот вы видите, в обществе есть запрос на патриотически ориентированный контент. Если у авторов и у журналистов, и у общественных организаций, вообще у общества, в его этих институциональных проявлениях, да, получится этот запрос удовлетворить, тогда я думаю, что эта тема будет развиваться, расцветать, я скажу так. Потому что, смотрите, мы видим, что наши заклятые друзья, скажем аккуратно, они во многом удовлетворили запрос о хорошем, вообще сформировали моду на свою культурную идентичность, в том числе, которая уходит корнями в народное творчество. Да? А у нас народное творчество, это считается таким лубком, немножко чем-то таким примитивным, на обочине отрасли культуры и вообще там народные художественные промыслы, честно говоря, относятся к Министерству промышленности, так если посмотреть на государственное распределение между ведомствами. Да, хотя это как раз тоже источник культурных кодов, которые можно на современном технологическом уровне сделать очень яркими, красивыми, привлекательными, способными стать модными. И это будет людей объединять, прежде всего, молодое поколение. И, кстати, видим это на примере, там, допустим, всплеска интереса к творчеству Надежды Кадышевой.
4: Да,
5: да. То есть молодежь, которая смотрит с чистого листа на это творчество, да, она проникается симпатиями и совершенно по-новому это воспринимает. Поэтому главное создать условия для удовлетворения этого запроса. И такой запрос действительно удовлетворять, чтобы люди хотели уже нюхать на все новые уровни этого творчества. И оно будет тогда развиваться.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новое решение начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении, немудрёный набор игривых звукоподражательных выражений. Например, «ралли-халли», «илла-е», «туули стула». Что-то вроде русского «траля-ля». Смыслового значения нет, но таким образом поддерживается темп и ритм песни, пока готовится следующая солистка. Это важно. В старину не каждая карельская деревня могла похвастаться музыкантом, а петь и танцевать хотелось всегда. Пропевание традиционных припевов как раз и заменяло инструментальные проигрыши. В исполнении карельской музыкальной группы «Верия» из Сартовалы эмоциональная рёнтушка о легкомысленном деревенском дон Жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» – «Туули стула». Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из Республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске. Посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкарапада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Слабосоленое озеро Смолино. Это настоящая жемчужина Челябинска. Возраст водоема около 3 миллионов лет. Здесь, среди сосновых боров, археологи нашли стоянки древнего человека. До начала прошлого века озеро называли Челябинским морцем. Почему? Исследователи считают, что озеро – остаток древнего моря, объясняя этим соленость воды. В начале прошлого века вода в Смолино была соленой, обладала целебными свойствами, и в черте города фактически находилась курортная зона. На западном берегу сосредоточены кафе и рестораны. Это идеальное место для активного отдыха. Спортивные площадки ждут любителей физической активности. А если вы хотите уединения, отправляйтесь на другой берег. Там спокойствие и тишина идеально для рыбалки. Природа здесь удивительная. Густая зелень сосен, чистая вода и свежий воздух. Озеро Смолино – это не просто отдых, это возможность насладиться красотой природы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группы «Свинцовый туман» и Дмитрий Нестеров, член жюри музыкального конкурса.
3: А теперь, внимание, вопрос.
4: Да.
3: И я вижу, что среди заявок такие есть. Если песня на стихи, к примеру, Есенина.
4: Отлично.
3: Она может звучать.
4: Конечно, потому что музыкальное прочтение поэзии, и если видно, что поэзия выигрывает от этого, то, конечно, это замечательное решение. Ничего страшного в этом нет.
3: Хорошо. Ну а теперь, собственно, покажите нам песню, которую, может быть, все не знают, большинство не знает.
4: Ну, многие знают.
3: Вот, а это «Свинцовый туман воплоти».
4: Вот прям, да. Песня называется «Ушла любовь». Но она, знаете, у нас как бы все думают, вот ушла любовь. Нет, она ушла, а другая пришла. Песня об этом.

0: там.
1: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Пыльные спины пристреленных гаубиц. Пыльные спины пристреленных гаубиц у палисандровых райских ворот. Русскую армию время не хавает. Русская армия — русский народ. Вот офицер, хоть в столовой, хоть в поле, сосредоточенный, хмурый, простой, это в рассказах своих севастопольских верно подметил товарищ Толстой. Или бойцы, что мальчишки, что тертые, тот же особенный бритвенный взгляд. С ним же их деды из 44-го гнали фашню по Европе назад. Счастье военного братьям измотанным, звезд покрупнее, дороги прямой. Войско задачи свои отработает, ждали бы только с работы домой. Сила спокойная, сила ударная, Южного моря и северных льдов. Нет большей силы, чем русская армия в годы военных трудов.
2: Известный поэт Иван Куприянов – инженер по образованию. Окончил с красным дипломом знаменитую Бауманку. Учился на факультете специального машиностроения, кафедра стартовые ракетные комплексы. Там же преподавал теоретическую механику. Многие считают, что именно поэтому его стихи выходят такими яркими, мощными и точно попадают в самое сердце читателя.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: А сейчас у нас есть шанс еще ближе познакомиться с потрясающими талантами Республики Абхазия. Встречаем на нашей сцене Виктория Лабия, абхазская артистка. Она бережно сохраняет культурный код своего народа и не боится музыкальных экспериментов.
4: На сцене Виктория Лабия. Встречайте.

0: Поздравляю народ Абхазии с таким знаменательным днем. Наунагдзап сынра!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель двух олимпийских золотых медалей, восьмикратный чемпион мира и семикратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Почему пиджак назвали смокингом? На первый взгляд кажется, что это просто красивое иностранное слово. Но на самом деле оно пришло в русский язык из английского и связано с курением. В Англии 19 века после ужина мужчины уходили в специальные комнаты для курения. Чтобы не пропитать парадную одежду запахом табака и не испачкать ее пеплом, они надевали особый пиджак. По-английски он так и назывался – пиджак для курения. Постепенно этот пиджак вышел за пределы курительных комнат и превратился в вечерний костюм, который сегодня считается символом элегантности и хорошего вкуса. Получается любопытный парадокс. Сегодня смокинг ассоциируется с самыми торжественными событиями, а когда-то его главной задачей было всего лишь защитить костюм от запаха сигар и сигарет. История одной песни.
2: Песню «Крейсер

«Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция крейсера «Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня крейсера «Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это крепкая семья. Знаете, в советское время говорили, семья – это ячейка общества. И, собственно, наше общество все состоит из вот этих семи ячеек. Да, есть, конечно, люди неженатые, женщины, не вышедшие замуж, но все-таки подавляющее большинство стремятся, чтобы у них была семья, и заключают брак рано или поздно. А что такое брак? Вы знаете, сейчас модно говорить, мы живем гражданским браком. Вы знаете, а вообще-то гражданский брак – это тот брак, который заключался во дворце бракосочетания. Это и было всегда гражданским браком, по крайней мере, в советское время, да и сейчас. Поэтому гражданский брак – это не о браке вообще. Это так привыкли говорить. А чем характеризуется вот такой вот так называемый гражданский брак? Люди не зарегистрировали себя как муж и жена, они просто сожительствуют два человека. Партнеры, как любят сейчас говорить. А скажите, если просто партнеры, несут ли они ответственность перед друг другом, перед ребенком, если он появится? Да нет. И не заключают брак, именно потому что не хотят брать на себя ответственность. Поэтому вот пока все хорошо, сожительствуем, а если что, гуляй, Клава. Понимаете? И практика ведь показывает, что как раз печальные потом последствия наступают. Хорошо, а теперь, ладно, говорим действительно о браке между мужчиной и женщиной, который, когда люди берут ответственность на себя, за свою семью. Муж и жена – это уже семья? Да. Дети – члены семьи? Да. А вообще для чего семья? Вот зачем она нужна? Я вот всегда задаю молодежи этот вопрос. Вы знаете, с ответами очень туго. Ну, кто-то говорит, для продолжения рода. Я говорю, зачем тебе продолжение рода? Ну, как зачем? Вот, ну, чтобы еще были дети. А зачем тебе дети? Ну, для того, чтобы потом помнили. Я говорю, что ты помнишь о своей прапрапрапрабабушке? Ничего. Вот так я тебе забуду твои там прапраправнуки. Вот. Так тогда для чего семья? Кстати, само слово «семья». Слышите, да? «Семья». То есть, чем членов семьи. Вот. И это о многодетной семье, а не когда один ребенок. Потому что в многодетной семье как раз и воспитывается ответственность друг за дружку. Старшие отвечают за младших. Устанавливается вот эта семейная иерархия. Проявляется любовь друг к другу. Семья нужна для того, чтобы научиться любить. Любить. И вот тогда все счастливы.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За два дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
3: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: перевод.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Квинтэссенция. Звучит сложно и даже немного загадочно. Но на самом деле идея, которая скрывается за этим словом, довольно проста. Слово пришло из латыни и буквально означает «пятая сущность». Древние философы считали, что мир состоит из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. А кроме них существует еще и пятый – особый, совершенный элемент, из которого якобы создано все небесное. Его и называли квинтэссенцией. Со временем философия осталась в прошлом, а слово сохранилось. Правда, значение изменилось. Сегодня квинтэссенцией называют самое главное, самое важное, самую суть чего-либо. Например, можно сказать, что короткая фраза стала квинтэссенцией целой книги, или что один поступок оказался квинтэссенцией характера человека. Так что квинтэссенция – это не смесь всего подряд, как иногда думают, а наоборот, самое главное, что удалось выделить из большого и сложного.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке «проще пареной репы». Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налеты на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы. Оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками.
3: История одной песни.
4: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107.2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Все знают песню «Москвичи» Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но не все помнят автора, советского поэта Евгения Винокурова. А ведь стихи отчасти автобиографические. Поэт был из Брянска, но в 43-м попал на войну. В 18 командовал артиллерийским взводом. Дошел до Силезии и демобилизовался только в 46-м из-за болезни легких. Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас перед военными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с Малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. «Шинельки драной, без обуток, я помню в поле мертвеца». Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А знаете ли вы, с какого здания началось формирование Сочи как курорта? Во второй половине XIX века братья Арсений и Петр Верещагины вложили средства в развитие этих мест. Дело не пошло. Однако идея создания курорта получила, как сказали бы сегодня, господдержку. Земли, прозванные верещагинскими дачами, выкупили в казну. Затем распродали мелкими участками. Вырученные деньги пустили на развитие инфраструктуры. Один из участков на территории современного Хостинского района приобрел профессор медицины Александр Якобсон. В начале 20 века он построил здесь дачу-лечебницу в стиле модерн. По виду сказочный замок с башенками, шпилями, открытыми резными галереями. После революции здесь в разное время размещались школа, пансионат, дом отдыха, общежитие. Полвека назад здание порывались снести, но его удалось отстоять. Сейчас дача Якобсона в статусе объекта культурного наследия служит в качестве административного корпуса санатория.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно. Строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке. Искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые, пафосные принципы в реальные, осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ярослава Дицевич, председатель Иркутского отделения Всероссийского движения «Экосистема».
4: Дорогие друзья, радио «Гордость» на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Мы сегодня общаемся с участниками форума, и у нас в нашей мобильной студии «Радио «Гордость»» Ярослава Дицевич, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения Академии наук, председатель Иркутского регионального отделения движения «Экосистема». Ярослава, поделитесь своими впечатлениями от форума «Форсаж» в этом году, но самое главное – все на форуме говорят о мечте, все мечтают, говорят о будущем. Вы из Иркутска, вы с Байкала. О чем мечтает Иркутск, о чем мечтает Байкал?
5: Спасибо за приглашение. Конечно, первое, о чем хочется сказать после вашего представления и вопроса, мы все, кто живет рядом с Байкалом, мечтаем его сохранить. Сохранить для настоящего и будущих поколений. И стараемся работать в этом направлении. В рамках наших байкальских регионов мы создали уже более 20 экологических сообществ молодежных, объединили их в Ассоциацию молодежных экологических сообществ «Эко-молодежь». Также появилось 2 года назад Всероссийское движение «Экосистема», созданное по поручению президента, и мы являемся как раз региональным представительством нашего движения. Все наши действия мы направляем на то, чтобы просвещать молодежь и людей другого возраста и объединять. И вот эти коммуникации в рамках наших информационных ресурсов и в рамках проводимых нами мероприятий крупных, мы, в общем-то, стараемся прикладывать усилия, чтобы Байкал был сохранен, ну а мы, в свою очередь, его очень любим и гордимся. Спасибо вам за приглашение и радио «Гордость». Теперь в нашем регионе мы постараемся также продвигать и популяризировать.
4: Спасибо вам, Ярослава, и, конечно, желаем, пусть ваши мечты обязательно сбудутся.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планам застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в Горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значение и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколение россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Нулевой километр Алтайского края – это символическая точка отсчета для всех дорог региона. Он расположен в Барнауле и отмечает географический центр города, а также является популярным местом для фотосессий. Этот небольшой памятник, часто оформленный в виде стелы или знака, отмечает начало отсчета расстояния. Считается, что если встать на нулевой километр и загадать желание, оно обязательно сбудется. Интересный факт. Во многих городах России есть свой нулевой километр, и Барнаул не исключение. Это своеобразный ориентир и символ начала путешествий по краю. Знак «нулевой километр» в Барнауле появился относительно недавно, в 1996 году, когда отмечалось 266-летие города. Знаете ли вы, что от нулевого километра отсчитывается расстояние до всех населенных пунктов Алтайского края, включая Горный Алтай? Нулевой километр Алтайского края – это не просто географическая отметка, а символ начала новых дорог и возможностей.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группы «Свинцовый туман» и Дмитрий Нестеров, член жюри музыкального конкурса.
4: Так вот, что интересно, конечно, больше всего песен о защитниках Отечества. А меньше всего песен, это я даю такую наводку тем, кто за оставшиеся два дня сможет отправить свои заявки. Меньше всего песен о достижениях. И мы вот даже с ребятами в нашей команде подумали, почему. Потому что любовь – это чувство, родина, гордость – это чувство. А защитники Отечества – это тоже, эмоциональная краска. А достижение – это все-таки песня про достижения, к которой нужно подойти серьезно именно из контекста событий. Да?
5: Ну, ты должен знать фактор. Хотя бы, конечно.
4: Конечно. И поэтому я действительно понимаю, что, возможно, в этой номинации принять участие сложнее всего. Ну, и мы тут же начали перебирать песни. Например, «Он сказал, поехали», да, о достижениях, да, там, или песня «Мы верим твердо в героев спорта». Вот эти вот настоящие шлягеры, песни, которые являются нашим достоянием, а они ведь о достижениях. Поэтому вот такая, скажем, наводка, и я скажу, эта наводка, она очень конкурентоспособны, потому что заявок в номинации достижений меньше всего, поэтому и шансов.
5: Шансов тех, попасть 25-го на финальный концерт
4: становится много у тех, кто уделит внимание достижениям. Играем?
5: Да.
4: Поехали! Группа «Свинцовый туман»!

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Василий Толстоус. «Смущаясь, дети попросили». «Смущаясь, дети попросили, присядь, попей, припомни, дед, ты был когда-нибудь в России? Ведь прожил чай немало лет. Скажи, она вообще какая? Такие ж хаты ли на ней?» Ответил дед: «В ней нет окраин, земель немилых нет, верней. В ней было место и Донбассу, и прерий крымских ковылю. Я понимал всегда и сразу, что на Дону ее люблю, что я люблю ее на Волге, и на Днепре, и на Неве. Был не чужим в Москве нисколько, ведь с детства думал о Москве. Но что молчишь? Ты озадачен? Бывают лучшие края». Я не молчу, я просто плачу. Россия, родина моя.
2: Василий Толстоус родился на Луганщине. Окончил Донецкий политехнический институт. До 20-го года проработал в угольной промышленности. Сейчас на пенсии. Основную работу Василий Николаевич всю жизнь сочетал с литературной деятельностью. Писал стихи, собирал фольклор, издавал сборники народных и современных стихов песен. Подготовил серию книг «Русская поэзия Серебряного века». Василий Толстоус – лауреат литературных премий, член Союза писателей России.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Первые два фестиваля конкурса «Музыка гордых» были исключительно российскими музыкальными событиями. А в этом году впервые фестиваль получил международный статус.
4: И сразу возросло количество заявок. В 2026 году рекорд, а именно 3000 творческих заявок. География участников третьего международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» — это 135 городов России и 8 городов Абхазии.
3: Песни лауреаты конкурса фестиваля «Музыка гордых» получат эфир федеральной радиостанции «Гордость». А сами победители сегодня выступят на одной сцене со знаменитыми артистами Абхазии и России.
4: Наше жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определило победителей в 7 номинациях, которых мы сегодня с удовольствием представим широкой публике. Но вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
3: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации!
4: Встречаем!

0: Спасибо, Сухум! С праздником вас!
1: Победитель номинации «Голоса народа в России» на конкурсе «Музыка гордых вереница».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Радио «Гордость» представляет.

0: Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом второй степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Согласитесь, трудно представить кухню без макарон и вермишели. Но знаете ли вы, что за их названиями скрываются довольно забавные истории? По одной из легенд, макароны получили свое название благодаря жителю Неаполя по имени Марко Арони. Говорят, его дочь однажды играла с тестом, скатывала длинные трубочки и развешивала их сушиться на бельевой веревке. История красивая, хотя ученые до сих пор спорят, было ли все именно так. А вот с вермишелью все проще. И это слово пришло из Италии, где тонкие макаронные изделия называли вермичелли, в переводе «маленькие червячки». Да, звучит неожиданно, но если посмотреть на тонкую вермишель, сходство становится вполне очевидным. Так что в тарелке супа скрывается не только обед, но и маленькое путешествие в Италию с легендами, необычными словами и очень богатой кулинарной историей.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
3: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
4: А кто сказал?
3: А вот спрашивают у нас.
4: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
3: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
4: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он тут, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
3: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, а на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которую очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце 19 века, а вскоре повез будущего лидера революции в Шушенскую ссылку. Исторический пароход пережил все бури, прекрасно сохранившись. Сейчас это музей в Красноярске. Еще один знаковый памятник города на Енисее – мемориальный комплекс Николая Рязанова, главного героя рок-оперы «Юнона и Авось», дипломата, разведчика и участника первой русской кругосветки. Он умер и похоронен в Красноярске. Когда 17 лет назад в городе открывали мемориал, из Калифорнии приехали родственники его возлюбленной Кончиты, той самой, которая, не дождавшись любимого, ушла в монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого!» «Вот это да! Надо же!» и другие. А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «вау», а «ух ты!» или «о как!»
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
3: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родимцев, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написала о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: А вы знаете, что одна из самых красивых усадеб Подмосковья расположена в Балашихе? Горенки по преданию названы так, потому что в старые времена в деревне располагался последний пункт, до которого родственники могли провожать осужденного, шедшего на сибирскую каторгу. Хотя, возможно, все дело в протекавшей рядом речке Горенки. Сердце усадьбы – ансамбль, построенный Алексеем Разумовским, министром просвещения при Александре I. Гигантский полукруглый двор, около 700 метров площади. Обрамляющая его колоннада напоминает площади Рима. Кирпичный трехэтажный дворец имперского размаха – все это усадьба в подмосковной Балашихе. Разумовский был известным ботаником, его называли русским Линнеем. При нем в Горенках был роскошный парк с редкими растениями, который сохранился до наших дней. Часть его коллекции вошла в современный ботанический сад. После революции Горенки едва не разрушились, но сейчас в усадьбе работает музей и идет быстрая реставрация.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Дмитрий Нестеров. Музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
5: Коллективизм. Все почему-то думают, что это наследие Советского Союза. Да нет, коллективизм – это неотъемлемая часть нашего ДНК. Потому что за 1000 лет у нас все складывалось так, что только сообща мы можем достигать каких-то целей, получать какие-то результаты. И только сообща мы можем защищаться в трудные минуты, только сообща мы можем работать. Так что коллективизм – это наша неотъемлемая часть. Ну и, собственно говоря, то, что происходит сейчас, когда люди пытаются разбежаться по телефонам, по социальным сетям, жить в одиночку, ну это беда. Мы все равно придем к общему столу, к общей работе, к тому, чтобы поговорить друг с другом. Это для нас неотъемлемая часть. Поэтому коллективизм – это способ жизни и осваивания наших территорий и наших бесконечных просторов. Только чувствуя плечо друг друга, только общаясь друг с другом, мы можем куда-то прийти. В этом наше счастье, по-моему, то, что у нас наша природа, погода, расстояние заставляют нас быть коллективистами, если так можно выразиться. Поэтому да здравствует община, да здравствует коллектив, да здравствует наш народ. И то, что он живет дружно и хорошо.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
6: Сразу два подряд вопроса у нас пришло. Я, с вашего позволения.
7: Конечно.
6: Хотим съездить на крайний север и посмотреть северное сияние. Как часто они бывают, какая вероятность их увидеть. И тут же еще один вопрос. А где северное сияние самое красивое?
7: Знаете, я должен дорогим радиослушателям сразу признаться честно и ответить, что я, несмотря на то, что Арктикой занимаюсь уже лет 15 и бывал во многих регионах, я никогда не видел северного сияния. То есть мне, вот мои друзья эту историю наблюдали, мне присылали фотки, я причем в некоторых случаях думал, что это фотошоп, когда вот оно было не сине-зеленым таким бирюзовым, а с красными оттенками и так далее. То есть я говорю, да это фотошоп, такого не бывает. Они говорят, нет, вот реальная фотка, только что сняли. А я, к своему стыду, ни разу, ни на Таймыре, ни в Мурманске, никогда не попадал, ни в других регионах не попадал на то, чтобы увидеть его северное сияние. Вот. Но сейчас, вот если сейчас ехать, то, наверное, уже, пожалуй, немножко опоздали. Надо чуть раньше, конечно, было. Вот, может быть, месяц назад, если приехать в Мурманск, то совершенно точно его можно было увидеть. Я пытался, когда был Арктический форум 26 числа, пытался его разглядеть. Уже было сложновато, честно признаюсь. Но вот, то есть, чуть раньше, начало марта там, или в зимний период времени, да, здесь шансов больше, конечно. Я думаю, что там, где оно доступно визуально, оно везде одинаково чудесно и красиво, но я почему советую в этой ситуации Мурманск, потому что он ближе всего. То есть это та Арктика заполярная, которая совсем рядом. Друзья, это 1.5 часа лета из Москвы, я имею в виду, да, то есть, соответственно, это миф о том, что это далеко и холодно, и сложно, вот, поэтому садитесь в самолет туда, сейчас вот немножко не сезон, да, но до следующего сезона.
6: Да, в продолжении туристической темы как раз вы сказали о том, что идет работа над турами, что действительно много появилось возможностей у всех нас посетить Арктику, да, увидеть своими глазами, там, проследить пути первопроходцев, на белого медведя это увидеть. Это же реально же.
7: Вы знаете, про белого медведя здесь что важно подчеркнуть? Еще одна задача, которую мы решали на bestarctic.ru, да, мы когда создавали, у нас, и когда формировали тур, очень серьезная задача сделать его безопасным и человека просвещенным, куда он едет. Потому что знаете, в прежние времена, когда мы в Дубай ехали, нам рассказывали, да, что там нужно одеваться подобающим образом,
6: в целом, да,
7: руки не открывать и так далее.
6: Когда куда-то едешь...
7: Почему мы не делаем это в стране? Да. Потому что вести себя с экосистемой, в которую ты попадаешь, нужно уметь. С биотой, очень своеобразной порой, да, потому что белый медведь самый большой хищник на планете, поэтому, я имею в виду, в северный. Поэтому если мы планируем контактировать, да, с этим зверем, то, конечно, желательно изучить формат поведения, который может помочь. Хотя, на самом деле, вот таких визуальных контактов непосредственно с белым мишкой лучше все-таки не иметь и к этому не стремиться, потому что не нужно трогать этого уважаемого зверя. Но знаете как, они не нападут первыми, но человека они воспринимают все равно как угрозу серьезную, да, и, в принципе, правильно делают. Так и есть. Поэтому вот здесь нужно быть очень аккуратным. Но наша задача была, чтобы человек, когда приходит и выбирает себе тур, он купил себе не отель, не ночлежку, да, он не купил себе, допустим, картинку, которую он увидел в интернете, как выглядит там плата Путорана или Териберка, да, там кладбище кораблей или еще что-то. Чтобы человек, когда купил тур, он понимал, куда он едет, что там с температурой, что там с одеждой, что там с мошкой летом, как обезопасить себя, как вести себя со зверем, который там может появиться в любой момент, в любом месте, да, если нет сопровождения специального там оборудованного. Вот все эти моменты он должен знать, и это мы стараемся сделать, чтобы действительно это были такие цивилизованные туры. И знаете еще, что важно для нас, как для страны, потому что у нас, мы когда анализировали международный опыт, у нас есть европейские, в том числе, страны, не арктически далеко. И у них есть такого рода ресурсы, а Россия, которая владеет 50-55% арктической циркумполярной территории, не имела такого ресурса. Потому что у нас были попытки, подходы сделать это. Миндаль Восток делал тоже определенные в этом направлении шаги, но мы не довели это до нормального туристического продукта. И здесь, конечно, понимаете, усилий там одного ОНО или любой другой организации недостаточно. Это страновая задача. Мы должны решить обязательно вместе, потому что все ведомства погруженные в эту тематику. А туризм – это сквозная история. То есть, потому что если мы берем реальный сектор, причем здесь реальный сектор, причем здесь уважаемые нефтяные компании, или там металлисты, которые работают в Арктике, и туризм, да? Но если мы говорим про промышленный туризм, из него произрастает профориентация. А это решение кадрового вопроса и кадрового голода, который колоссальный в части севера, да? То есть, ну, понимаете, вот казалось бы, мы говорим вообще не про это, а расшиваются все эти смыслы совсем в другую сторону.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое – предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
2: История одной песни.
3: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. «Танец на палубе» вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
2: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют, какие люди. Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
5: Белгородский парк Победы – это место памяти и гордости, посвященное героям Великой Отечественной войны. Здесь, на обширной территории, представлены образцы военной техники времен войны – танки, артиллерийские орудия, самолеты и другая боевая техника. Это своеобразный музей под открытым небом, позволяющий наглядно представить мощь советской армии. Центральным элементом парка является монумент «Звонница», посвященный памяти погибших в Курской битве. Это величественное сооружение напоминает о трагических событиях войны и о героизме советских солдат. Интересный факт. В Парке Победы установлен памятник «Танковый таран», посвященный подвигу танкиста Николая Калашникова, который во время Курской битвы протаранил немецкий танк. Здесь звучат песни военных лет, к мемориалам возлагают цветы и проводят реконструкции исторических событий. Парк Победы в Белгороде – это место, где чтят память героев, передают историческую правду будущим поколениям и воспитывают патриотизм. Это место, где можно прикоснуться к истории и почувствовать гордость за свою страну.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
6: Фестиваль для девушек «Катюша». Угу. Собственно, Илья Вольвич у нас в студии, его организатор. Илья, итак, сейчас идет отбор претендентов, затем, как мы знаем, целая образовательная программа и большой фестиваль уже в 2025 году. Вот подробнее, на какой стадии сейчас находимся, ну и наверняка уже вот сейчас нас слушают и думают, так, куда отправлять песни.
7: Фестиваль образовался благодаря радиостанции «Гордость».
6: Да.
7: Как мы уже сказали, когда стали поступать заявки от девушек, девушки стали присылать свои песни нам писать. Причем девушки, которые не просто там вот именно хотят поехать, а просто которые пишут интересные песни. Песни, которые посвящены нашей стране, нашему государству, нашим ценностям. И стали говорить, а вот может нас тоже кто-то поставить. И в какой-то момент мы поняли, что у нас огромное количество запросов, на которые бы хотелось как-то отвечать. И вот как бы само собой образовалась идея о том, что давайте все как-то соберем и оценим у профессионального жюри, который может дать обратную связь. В жюри вошли очень известные люди, профессионалы индустрии. Это и Лариса Долина, и Лина Рифулина, Виктория Черенцова. Ну, их можно перечислять. Людей, которые действительно разбираются. И мы открыли просто сбор заявок. Сейчас подано, по-моему, уже под 400 заявок. Кстати, по-моему, на этой неделе уже закроется прием заявок, так что если вы еще хотите отправить, это фестиваль katyushafest.ru, заходите на сайт, там достаточно простая форма. Дальше будет, жюри будет оценивать заявки по трем категориям, это и текст, музыка, ну и, естественно, мастерство исполнения. В начале декабря мы объявим 10 финалисток, которые будут приглашены в Москву на концерт вместе с нашими звездами эстрады, вместе выступить. Ну и до этого, пока будет идти решение, то есть пока жюри будет отбирать, будет организована образовательная программа. Это будет онлайн, то есть с любых городов России, но у нас заявки от Владивостока до Калининграда.
6: Какую песню поставим? Наверное, это будет группа «Катюша», я так понимаю.
7: Ну, давайте начнем песню с группы «Катюша». Это песня, которую девушки написали сами. Она была одной из первых. Песня была написана Наной Хаттл, автор, наша одна из солисток. Она написала ее под впечатлением от поездки бойцам. Песня называется «Не сломаться». Автор слов и музыки Нана Хаттл. Исполняет группа «Катюша».
6: Группа «Катюша» на радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Минеральными водами можно насладиться прямо в центре России. Достаточно добраться до Липецка. Целебная вода в местных источниках по составу такая же, как в бельгийском спа. Очень красив каскад фонтанов на Петровском спуске. Его еще называют Липецким Петергофом. Домом мастера зовут музей известного художника-пейзажиста Виктора Сорокина. Он расположен в особняке в стиле модерн, похожем на сказочный замок. В краеведческом музее можно увидеть уникальный отпечаток руки Петра I. На открытии металлургического завода царь попал ладонью в формовочный песок, а рабочие залили чугуном отпечаток. Недалеко от Липецка расположена легендарная Кудыкина гора. Это парк чудес с богатырской крепостью, катанием на лошадях и мастер-классами, посвященными русскому народному творчеству. Трехголовая скульптура Горыныча регулярно рычит и пыхает огнем на радость маленьким гостям. Едем в Липецк и слушаем гимн города в исполнении Михаила Юрова и детишек на радио «Гордость», которая вещает в Липецке на частоте 96,7 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Мы все солдаты Третьей мировой. Мы все солдаты Третьей мировой. И это, видимо, неоспоримо. Разрыв и злая смерть проходят мимо. Лишь ангел где-то в небе надо мной. Мы все солдаты Третьей мировой. Искрил всегда и всюду шар земной, но всем казалось, это лишь моменты. И вот уже пылают континенты. Мы все солдаты Третьей мировой. Эпоха перемен, век непростой. Мы выстоим, как прадеды и деды. Пройдем свой путь нелегкий до победы. Мы все солдаты Третьей мировой. Неважно, ливень, стужа или зной, звучит приказ, а дальше слово «надо». Не ради денег, славы и награды. Мы все солдаты Третьей мировой. И чувствуя Россию за спиной, плечом к плечу стоим под триколором. В нас кровь клокочет яростно, с напором. Мы все солдаты Третьей мировой.
2: Геннадий Горелик, донецкий поэт, бард, волонтер, общественный деятель, ополченец 2014 года. В то время, как вы слушаете это стихотворение, автор, скорее всего, доставляет гуманитарную помощь, либо выступает перед бойцами с концертом, либо пишет новые стихи.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. «Едем по стране». Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Ребята, рядом со мной не только диктор и ведущий, и официальный голос радио «Гордость», рядом со мной еще и потрясающая певица и автор песен. И это прекрасно, я считаю, потому что ее песня впервые прозвучала год назад тоже на фестивале «Радио Гордость». Это была песня «Русская заря», если я не ошибаюсь.
4: Да, действительно так. Я очень рада, что я была тоже ведущей этого замечательного фестиваля в моем родном городе Нижний Новгород. Где...
3: Вместе со мной, между прочим.
4: Вместе с тобой, Родион, конечно же. Ну, куда без тебя?
3: Кстати, это особенно здорово, потому что Нижний Новгород и Сухум – это города-побратимы. Города активно развивают совместные проекты в образовании, школьных обменах, спорте, культуре, туризме и торговле. И это очень-очень важно, потому что вот это тепло разливается между двумя городами. Это здорово, я так считаю. И, друзья, прямо сейчас на нашей сцене фестиваля «Музыка гордых» замечательная певица, очаровательно красивая девушка Елена Мараховска. Ваши овации!

0: и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавта. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 2014 стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Русский язык динамичен. Есть слова, которые за очень короткий срок из малораспространенных и почти бранных превращаются в популярные и совершенно нормальные. Одно из них – хорошо знакомый всем «пацан». Слово это сравнительно новое. «Тихий дон» Михаила Шолохова – один из первых примеров его употребления в литературе. В словарях «пацан» появляется тоже в начале 20-х годов в значении «беспризорник», «уличный мальчишка». А еще происхождение этого слова толком неизвестно. В начале 20 века оно встречалось в различных местных говорах. Макс Фасмер связывал пацана с диалектным названием «поросенка» и диалектным же «пацук» – «крыса». Некоторые исследователи считают, что «пацан» происходит от «пац-пац» – крика, которым пастухи призывали свиней. Есть и другие версии. Так или иначе, но с конца 80-х годов слово вдруг стало распространенным и до сих пор сохраняет популярность.
0: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: И вновь отматывая пленку своей жизни туда, в то время, но в советскую нашу страну, я вспоминаю, как у нас были школьные отряды. В каникулы мы ездили на уборку картофеля, вот, помогали там строить какие-то сооружения, коровники, ну, студенческие стройотряды, вот, это все происходило как-то радостно и с воодушевлением. Мы с удовольствием это делали и ездили в такие лагеря, вот, и прошло время, и я понимаю, что это все куда-то ушло. В общем, немножечко все по-другому. Да не немножечко, а очень сильно. Этот созидательный труд переместился в экраны компьютеров, интернет. Да уж, что говорить, я помню даже, как мамы не могли нас загнать домой в летние каникулы, потому что мы с утра уходили, убегали и приходили затемно. Вот. А сейчас, я смотрю, молодежь не выгонишь на улицу даже погулять. Вот что-то такое. Созидательный труд – это все то, чем гордилась наша прошлая страна. Ведь, смотрите, после Великой Отечественной войны буквально за 5-6, там, 7 с небольшим лет отстроились города. А потом, в 61-м году, полет Юрия Гагарина. Буквально через несколько лет после Великой Победы. Вот ведь как было. Хотелось бы. Ну, а я уверен, что Россия обязательно наберет обороты и, как и была, будет лучшей страной на планете Земля.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева. История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
2: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И в итоге говорят, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
1: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

Конечно, прорвемся, не страшны нам снаряды и дроны, поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как появилось слово «робот»? В отличие от многих других слов, оно имеет конкретного автора. В начале 20 века его создал чешский художник Йозеф Чапик для фантастической пьесы «Рур» своего брата Карела. Робот происходит от чешского «роб» – «раб». Изначально Карел Чапик придумал другое слово, но потом оно показалось ему неблагозвучным. Тогда его брат предложил ему слово «робот». Пьесу перевели на английский, но слово «робот» в английском переводе оставили как есть. С тех пор оно и разошлось по всем европейским языкам. Кстати, в первых русских переводах пьесы робота назвали «роботарь», но потом решили все же оставить оригинальное слово.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.